0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Jam.
1: Jam.
0: Jam FM.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 7 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Спонсор выпуска новостей на Джем-ФМ, ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
3: Новости на Джем-ФМ.
4: Здравствуйте. Испытания импортозамещенного самолета «Суперджет» планируют завершить осенью. В эти же сроки будут оформлены необходимые для сертификации документы, сообщил в среду главный конструктор проекта «Суперджет-100» Кирилл Кузнецов. В Жуковском он представил обновленный самолет президенту Владимиру Путину. По словам летчиков-испытателей, замененные на отечественные двигатели проявляют себя хорошо, в том числе техника устойчиво отработала во время испытательного полета в Архангельск. В Екатеринбурге открыли пункт сбора помощи для пострадавших от смерча в Кушве. Он работает в здании по адресу Малышева, 31, литера Д. Горожане могут передать туда вещи первой необходимости, средства личной гигиены и предметы быта. Еще один пункт сбора организован в самой Кушве, в городском доме культуры, пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на департамент информполитики. В Кушвинском доме культуры также развернут волонтерский штаб. Напомню, вечером в понедельник смерч в Кушве уничтожил больше 30 домов и около сотни зданий получили повреждения. Проект строительства новой трамвайной ветки на Визе не прошел госэкспертизу. Инстанция отказала по техническим причинам, объяснили порталу 66.ru в пресс-службе мэрии. Подрядчик не успел загрузить все документы вовремя, однако на сроки работ это не повлияет, заверили в администрации. Напомню, что стоимость проекта на этапе проектирования оценивают в 11 миллиардов. Завершить реконструкцию трамвайной линии планируют осенью 2027 года. Бронирование отелей в России в июне сократились на 16%. Наиболее привлекательными для туристов пока остаются Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Об этом «Коммерсанту» сообщили в Российском союзе туриндустрии. Средняя цена на размещение по рынку составляет около 11 тысяч за двухместный номер. Также в июне на Кубани заметно вырос процент отказов от бронирований – 45% вместо 30% в прошлом году. Серьезные потери несут Азовское побережье и Туапсе. И гораздо реже туристы пока отказываются от отдыха в Геленджике. Противоугонную систему пикапа Ford для производителей проверил настоящий медведь. Животное по кличке Тек весит 360 килограммов. Медведь дрессированный, однако в действиях с пикапом медведя не ограничивали. В результате Теку удалось открыть дверь и забраться в салон. Привлечение медведя к испытаниям в Форде объяснили тем, что водители используют машины не только в городах, а в лабораториях проверить действия систем в дикой природе невозможно. Официальный доллар на сегодня 74,77, евро 85,18.
3: Реклама.
5: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
6: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
7: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 7 часов 3 минуты в Екатеринбурге. За окном плюс 16 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачный день с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 22, плюс 24 градуса.
1: Для слушателей старше 12 лет.
8: Шоу начинается прямо сейчас.
9: Утренняя джимнастика.
3: Джем-ФМ.

0: 7 часов 7 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 16 градусов, на календаре 25 июня. С вами человек, который сегодня пришел с музыкальным инструментом Ярик, он у нас играет на саксофоне. Человек, который получил права, купил машину, но ездит на такси, Маргарита. И человек, который с утра съел сосиску в тесте, это Пал Палыч. Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Всем привет, привет, привет, привет.
0: Ну что, так бывает, а как без этого? Лето продолжается уже, четверг сегодня на календаре, сочельника пятницы, а это значит, что уже люди строят план на выходные. Мы уже построили вчера план на выходные, по крайней мере, спонтанно так у нас как-то получилось. Решили, вы не поверите, с палатками отправиться на природу.
1: О, наконец-то ты дождался.
0: Ну нет, я ждать-то жду, но просто мы периодически собираемся, но потом в самый последний момент что-то все идет не так. Вот, а вообще вчера собрали целую огромную кучу всевозможных кубков, наград, медалей, грамот и так далее, призов. С моей супругой, она мне мультики снимает, и горжусь тобой, Надежда, что ты прям у меня такая молодец. Хвалили там, их хвалили, прям хвалили. И хвалили. Это про мультики. Они делают мультики. Эти мультики у нас, причем наши свердловские мастодонты такие в мире медиа, киноконцерны, кинокомпании признали как раз именно их мультфильм лучшим.
1: Ой, это
0: еще приятно, что его сняла дочь. То есть вот так у нас семейный подряд. Так все получилось. Ну, в общем, здорово, приятно. Творите, делайте, воплощайте себя как-то в жизни. Пишите музыку, пишите стихи, не знаю, снимайте кино, мультику.
1: В любом.
0: В любом, абсолютно, совершенно верно. Хотя можно и в профессию себя проявить, да, например, ты хороший сварщик, делай просто красивый ровненький шов, чтобы у тебя были отличные отзывы, это же великолепно.
1: Великолепно.
2: И выгоднее, кстати.
0: И выгоднее, кстати,

0: Сбербанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
1: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
2: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
3: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
2: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
4: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
5: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
4: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
6: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф. Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106.
1: ИП Каутай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8308-48.
7: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.

0: 02-35-09-05. Jam FM. Где пробки?
1: 7.15 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 16 градусов, 2 балла на страничке Яндекс.Карты. Дороги почти свободны, небольшие затруднения на Уральской, Гагарина, от Смащиков до Малышева, также на Бакинской, Миссар, Донбасской, Бебеля, от Космонавтов до Тава-Атуйской и на Трудовой от Березовского тракта до улицы Мурзинская.
0: 102.5 Jam FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7 часов 23 минуты в Екатеринбурге, в центре города, +17 градусов. Прямо сейчас начинаем поздравлять именинников. Маргарита рассказывает, какие звезды сегодня вдруг бац и родились.
3: Сегодня поздравляем с днем рождения Егора Крида. В детстве Егор серьезно увлекался баскетболом. Кроме того, он умеет разряд по шахматам.
2: Девчонки сейчас такие все.
3: Ну, девчонки всегда от него. Псевдоним Крид появился в 14 лет. Изначально так называлась группа ребят, с которыми он рисовал граффити. Слово Крид в переводе с английского означает кредо или убеждение. После первого сольного концерта в Москве одна из его фанаток подарила ему настоящую звезду. Теперь на карте звездного неба официально есть точка, которая называется Крид.
2: Я думаю, там много всяких точек уже с именами.
3: Ну да, я тоже так думаю. Еще одна классная именинница у нас сегодня есть. Это красивая актриса Ольга Дипцева. Назову ее работы. Это «Холоп», «Мелодрама», «Беспринципные» и многие-многие другие. Изначально так. Ольга окончила художественную школу и поступила в университет на архитектурный факультет. Она вообще из Петербурга. Но бросила все и поняла, что хочет быть актрисой. Работая с психологом, она пересмотрела свои пищевые привычки и смогла похудеть на 37 килограммов. Это случилось совсем недавно. Интересно. Она действительно стала очень стройной. После рождения второго ребенка она прям сильно поправилась. Хотя, ну, она прям очень красивая, эти формы, ну, нормально она с ними смотрелась. А сейчас такая она красотка, прямо модель.
2: После работы с психологом.
3: Ну да, она именно вот с эмоциями со своими поработала, перестала заедать стресс.
2: Просто некоторые девчонки такие: а мы-то к диетологам ходим.
3: Ну, то есть она осознанно к этому подошла. В свободное время обожает путешествовать, особенно кататься на лыжах и сноуборде. Пишет стихи, которые читает только самым близким людям.
2: Я думаю, многие пишут стихи и читают их как раз самым близким. Ну, наверное, может быть, в этом что-то есть.
3: Есть.
2: Так, ну что, поздравили наших именинников. Поздравляем теперь тех, кто слушает Jam FM. Все-все-все именинники, поднимите руку, погладьте себя по головке, скажите, какой я сегодня молодец, родился в такой хороший день. С днем рождения! Подарки для вас, а с вас вкусняшки для коллектива. Все, кто трудится, сегодня уже предпоследний рабочий. Далее утренние джимнастики, яркие заголовки.

0: 7:28 в Екатеринбурге, за окном плюс 16 градусов. Далее на Jam FM яркие заголовки. Рита, о чем они будут?
1: Прически в панковском стиле стали трендом.
0: Наконец-то.
2: Реклама. Машину решил поменять? В Atlantic Pro пора забежать. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Нужна машина посвежей? В Atlantic Pro беги скорее. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Этим летом много футбола.
3: А может, еще больше?
4: Футбольше!
2: Уральский фестиваль футбола 2026.
3: Семейный.
4: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
2: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
3: А вечером поем.
4: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
2: Мероприятие 18 июля. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количество призов или выигрыша по результатам такого мероприятия, срок, месте и порядке получения на сайте urlfootballfest.ru. Екатеринбург. 0+. АО, ФК, Урал, ОГРН, 103-660-399-8020. Юридический адрес город Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
5: Интригующие ощущения. Новые яркие эмоции. Почувствуй все сам. Кончиками пальцев. Новый проект от Казанова 69. Интерактивный магазин с экскурсиями You Can Touch. На Розы Люксембург, 19.
6: Наш девиз: лучше один раз прикоснуться, чем 100 раз увидеть. You Can Touch от Казановы. Приходи, потрогай, почувствуй сам. Розы Люксембург, 19. Запись по телефону в Екатеринбурге. 371-2077.
7: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
10: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
9: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
11: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
12: Телефон рекламной службы Jam FM.
13: 235-0905.
12: 235-0905.
13: Jam FM.
0: 7:31 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 16 градусов. На Jam FM прямо сейчас яркие заголовки.
1: Прически в панковском стиле стали трендом.
0: Это вот с иракезом прям?
1: Ну, почти.
0: Или в разные стороны такие волосы?
1: Почти. Да. Что-то между. Ага. Журнал Vogue назвал необычный тренд в мужских прическах. Это прическа с укладкой, как у панков. Все верно, Палыч.
0: Укладка.
1: На последних такое модных слово. Показах манекенщики стали появляться на подиумах с небрежными укладками. Они начали носить торчащие в разные стороны волосы, напоминающие популярную у панков прическу «Шипы свободы».
0: Это как киша?
1: Ну да, и также у героев аниме и аватаров из видеоигр нулевых такие прически были. Подобные образы, например, были продемонстрированы на шоу брендов Dior и Prada. Ну, кстати, смотрится так, как будто ты сильно ворочался, когда спал, встал и не расчесался.
0: Вот, я хотел сказать, что, может быть, это просто как раз...
1: Ну, это и есть шипы свободы. То есть эти шипы остаются, но они не так агрессивно торчат, как было модно в нулевых, как раз как у киша. Они становятся такими более пластичными, удобными в носке и даже практически элегантными.
0: Слушай, ну здорово, это очень удобно, одежду сейчас можно модно не гладить.
1: Да, мятая в моде.
0: Волосы можно не выкладывать.
1: Тоже мятые волосы.
0: Осталось не умываться еще.
1: Ой, страшно.
0: Такая мода на расслабоне, мне кажется.
1: Немножко домовенок будешь.
0: Ты знаешь, собрались такие дизайнеры, надо что-то придумывать новое. Посидели, подумали, поспали, проснулись. О, нормально, смотри, в принципе, скажем, что-то сейчас модно.
1: Да, сразу да.
2: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 7:32 в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями. Днем пройдет умеренный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 22, плюс 24 градуса. В Ревде сейчас плюс 14, в Реже плюс 15, в Костуринске плюс 13 градусов.

0: 7:41 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Прямо сейчас время гороскопа на Jam.fm. Сегодня 25 июня, четверг.
1: Овен, проведи день с родными, они твоя сила.
2: Телец, энергия бьет ключом, используй ее самым.
1: Близнецы, поблагодари тех, кто рядом, это поднимет настроение.
0: Рак, настройся на дисциплину, и все сложится как надо.
1: Лев, не бойся экспериментировать, смелые идеи точно сработают.
2: Дева, контролируй эмоции, не реагируй на манипуляции.
1: Весы, откровенный разговор с близким человеком поможет укрепить отношения.
0: Скорпион, найди занятие по душе, оно поможет восстановить энергию.
1: Стрелец, устрой себе мини-выходной, ты это заслужил.
2: Козерог, слушай других, но не теряй свою позицию.
1: Водолей, отправься на шопинг и порадуй себя покупками.
0: Рыбы, не жди похвалы, просто делай добро, оно обязательно вернется.

0: Где пробки?
1: 7 часов 45 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Сыромолотова от остановки Новгородцевой до улицы Высоцкого, также Трудовая от Березовского тракта до Мурзинской, Гагарина от Педагогической до улицы Малышева, много машин на Комсомольской от Педагогической также до Малышева, на Краснолесье, Трибинина до Вильгельма до Генина и на Серафиме Дерябиной от Грузовской до улицы Шаумяна.
0: 102.5 Джем-ФМ.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

0: 7 часов 51 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Всем доброе утро, четверг на календаре. Но прямо сейчас у каждого из вас появляется уникальная возможность получить отличный приз на Jam.fm. Пообщаться с нами и принять участие в нашей игре «Три в ряд». Разыграем сегодня, кстати, пригласительные на двоих на смотровую площадку небоскреба в Высоцке, самое высокое здание в Екатеринбурге. Mm-hmm. И там действительно крутая смотровая площадка. Причем, я говорю, там можно в любое время приходить и всегда красиво. А также в музей Владимира Высоцкого уникальное место в нашем любимом Екатеринбурге, поэтому можешь получить два билета, две проходочки на Jam.fm. Разыгрывать начнем уже совсем скоро, а приглашаем прямо сейчас тебя.
1: Да, чтобы принять участие в нашей игре «Три в ряд», отправляй любимый смайлик, можешь отправлять какой-нибудь летний на наш номер в Максе. Плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5 – это номер для твоих смайликов.

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Испытания импортозамещенного самолета Суперджет планируют завершить осенью. В эти же сроки будут оформлены необходимые для сертификации документы, сообщил в среду главный конструктор проекта Суперджет 100 Кирилл Кузнецов. В Жуковском он представил обновленный самолет президенту Владимиру Путину. По словам летчиков-испытателей, замененные на отечественные двигатели проявляют себя хорошо, в том числе техника устойчиво отработала во время испытательного полета в Архангельск. В Екатеринбурге открыли пункт сбора помощи для пострадавших от смерча в Кушве. Он работает в здании по адресу Малышева, 31, литера Д. Горожане могут передать туда вещи первой необходимости, средства личной гигиены и предметы быта. Еще один пункт сбора организован в самой Кушве в городском доме культуры, пишет Коммерсант Урал со ссылкой на департамент информполитики. В Кушвинском доме культуры также развернут волонтерский штаб. Напомню, вечером в понедельник смерч в Кушве уничтожил больше 30 домов и около сотни зданий получили повреждения. Проект строительства новой трамвайной ветки на Визе не прошел госэкспертизу. Инстанция отказала по техническим причинам, объяснили порталу 66.ru в пресс-службе мэрии. Подрядчик не успел загрузить все документы вовремя, однако на сроки работ это не повлияет, заверили в администрации. Напомню, что стоимость проекта на этапе проектирования оценивают в 11 миллиардов. Завершить реконструкцию трамвайной линии планируют осенью 2027 года. Бронирование отелей в России в июне сократились на 16%. Наиболее привлекательными для туристов пока остаются Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Об этом Коммерсанту сообщили в Российском союзе туриндустрии. Средняя цена на размещение по рынку составляет около 11 тысяч за двухместный номер. Также в июне на Кубани заметно вырос процент отказов от бронирований – 45% вместо 30% в прошлом году. Серьезные потери несут Азовское побережье и Туапсе. Гораздо реже туристы пока отказываются от отдыха в Геленджике. Противоугонную систему пикапа Ford для производителей проверил настоящий медведь. Животное по кличке Тек весит 360 килограммов. Медведь дрессированный, однако в действиях с пикапом медведя не ограничивали. В результате Теку удалось открыть дверь и забраться в салон. Привлечение медведя к испытаниям в Форде объяснили тем, что водители используют машины не только в городах, а в лабораториях проверить действия систем в дикой природе невозможно. Официальный доллар на сегодня 74,77, евро 85,18.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 7 часов 3 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 17 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 22, плюс 24 градуса.
0: Для слушателей старше 12 лет. Шоу продолжается.
3: Утренняя гимнастика.
0: Jam FM.

0: 8:07 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 16 градусов. Начинается «Игра 3 в ряд» прямо сейчас на Jam.fm. Разыгрываем пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий в музее Владимира Высоцкого. Поборется за приз у нас сегодня Дмитрий, он из Екатеринбурга, работает в проектной фирме, но сейчас уже поездил по делам и возвращается домой. Дим, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Есть уже какие-то планы на предстоящие выходные? Чем будешь заниматься?
1: Ой, хотел куда-то за город выехал, но погода, видимо, не позволит, дожди. Видимо, дома с семьей буду. Если выиграю билеты в Высоцкий, значит, пойду в Высоцкий.
0: А это хорошо.
2: Круто.
0: Правильные планы.
2: Хорошо мыслишь.
0: Да, поэтому мы желаем тебе, конечно же, удачи, но и в любом случае послушай сначала правила нашей игры от Маргариты.
2: Мы для тебя прямо сейчас поставим три кусочка из разных песен. Тебе нужно назвать всех трех исполнителей этих песен. Угадаешь, получишь приз, но если вдруг растеряешься, то приз разыграем среди тех, кто пришлет правильный ответ в наш мессенджер «Макс».
0: Прозвучат три песни, потом послушаешь, а потом дашь нам ответ. Если всех трех назовешь исполнителей, соответственно, приз будет твой. Готов?
1: Готов.
0: Поехали.

0: обсудим. Прозвучали все песенки. Есть какие-то известные?
1: Да, я с последним, пожалуйста. Ираклий Пескалава.
0: Так,
1: потом
0: есть.
1: Демо. Демо.
0: Так, отлично.
1: Демо.
0: И первый вариант, первая песня.
1: И Габли и Мавик. Ну, так он правильно называется.
0: Галиври и Мавик. Ну, сочтем, конечно же. Абсолютно верно, слушай, Дим. Вот
2: красавчик.
0: Так. Причем так интересно, с обратной стороны пошел.
2: Да.
0: 3-2, не 1-2-3, а в эту сторону. Неважно, в какую сторону.
1: Это, не забыть. Не так удобнее было.
0: Это правильно. Неважно, в какую сторону, главное, все три названы и правильно, без единой поправочки, все четенько, молодец, Дима, классно, здорово, вот так вот едешь домой, а уже с подарками, и теперь точно знаешь,

0: Реклама.
1: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.

0: Уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
1: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
2: 235-0905.
0: 235-0905.
2: Jam FM. Где пробки?
3: 8 часов 18 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam FM ООО «Ника Моторс», «Субару Центр», Екатеринбург, Восток, дублер Сибирского тракта 17А.
4: 3 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоят улицы Машинная от Щиворса до Фурманова, также Краснолесье от Мехринцева до Вильгельма, Дегенина, Московская, Челюскинцев от проспекта Ленина до маршала Жукова. Также много машин на Серафиме Дерябиной от Грузовской до Шаумяна и на Армавирской от Летчиков до улицы Артинская.
5: Реклама.
6: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
2: 102.5. Jam FM.

0: 8 часов 22 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов. Сегодня 25 июня, середина, можно сказать, лето идет. Четверг на календаре, ну и по традиции, конечно, в утренней гимнастике четверг воспоминаний. В детстве все мы куда-то ездили, где-то мы были, куда-то ездили отдыхать. И мы решили сегодня поговорить про поездки, которые вам запомнились в детстве, которые произвели на вас впечатление. Что вам такого яркого, интересного запомнилось? У меня, наверное, одна из ярких поездок была, когда мы поехали на метеоре. Из одной деревни в другую мы ехали, возвращались домой. Мы жили в Пермском крае, и там довольно развито был водный транспорт. Но мы ездили часто на пароме, то есть с одной стороны на другую, паром, на который заезжают машины. Но это было привычно уже, мы на нем ездили. А тут почему-то мы стали возвращаться обратно на метеоре. Это такая, как вам сказать, водное судно, которое поднимается в воздух. Ну, у него там выходит
1: подводные крылья.
0: Подводная выходит на глиссирующий такой режим и движется с большой скоростью по реке. И вот, во-первых, скорость огромная, во-вторых, выглядело очень футуристично. В то времена какой-то космический корабль. Внутри все очень комфортно. Я помню, мы собрались, поехали, пили тогда колокольчик. Я помню, до сих пор продавался на борту такой вкусный коржики за 8 копеек. И газировка в таких, в чебурашках колокольчик, вот, с коржиком, это было очень вкусно, но самое интересное, что мне запомнилось, во-первых, там брызги, скорость, все, но потом в какой-то момент у нас, мы ехали-ехали, буф, и встали, остановились посредине реки, оказывается, мы налетели на топляк.
1: Ух ты.
0: Топляк, такие бревна, которые плавают в воде.
1: Прям налетели на него.
0: Ударились очень сильно, да, и он прям остановился, и мы там, полчаса, наверное, ждали, решали,
2: ничего,
0: видимо, там вопрос, может, даже какое-то повреждение было, я не знал, но я думал, вот это настоящее приключение, то есть у нас тут такое случилось, мало того, что это. Ну, потом все благополучно, мы добрались, доехали, но вот это впечатление очень было яркое, когда именно произошло такое джжж, что-то такое интересное, начала жизнь, все стали суетиться, что-то как-то общаться, двигаться, вот, и, а причем страха какого-то, что мы там все утонем, такого почему-то не было. Но запомнился это, конечно, поездка, и выходили бы с этого кораблика, жалко тогда не было фотоаппаратов, так бы с удовольствием сделал фотографию, селфи с этим кораблем, был бы самым крутым мальчиком в классе. Вы, Рит, куда-то ездили, какая поездка тебе запомнилась, что произвела на тебя впечатление в детстве?
2: Я помню, что мы ездили к родственникам на юбилей, и ездили мы на юг Воронежской области на машине, я помню тогда, на шестерке мама нас везла, и получается, мы останавливались обязательно, это трасса М4 Дон, и мы останавливались в таких беседках для остановок. И там ели,
0: можно.
2: Да, а бабушка мне с собой давала такой, небольшой сухпаёк, перекус отдельный, чтобы я точно его поела, чтобы проверили,
0: да,
2: там пряники, колбаса какая-то, чтобы я точно съела и показала ей потом пустой пакет. У меня был свой личный,
0: показала.
2: Да. Потом у этих родственников был огромный дом, такой коттедж с бассейном, и мы ездили на день рождения, я помню, что было очень классно, а самое интересное, что я нашла у них бинокль, настоящий такой, морской или какой-то бинокль, и с ним на шее все эти 3 дня ходила. Я не знаю, мне он так очень сильно нравился, что они мне его подарили, я потом ехала обратно на шее с этим биноклем, а он был такой тяжелый, вот если я весила 30 килограмм, я и сейчас-то не сильно больше вешу, то он весил, наверное, 4 килограмма. Я не знаю, как я его носила, но я была такая гордая.
0: Ну, ты могла зато смотреть так далеко.
2: Да.
0: Заглядывать. Отлично, я даже представила такую с биноклем.
2: Я еще была в Панаме желтой.
0: О, да. Опасно. Какая поездка в детстве произвела на тебя впечатление? Опасно. Что тебе запомнилось? Пиши нам. Наш мессенджер Макс, плюс 7932-020-125. Там же находится наш канал GMFM Екатеринбург. Либо пиши во ВКонтакте на стене под нашим постом, который уже закреплен. Все сообщения читаем. За одно из сообщений вручим отличный приз. Сегодня это сертификат на 1500 рублей. Сеть пиццерий «Папа Джонс». И все это на GMFM.

0: 8:28 в Екатеринбурге, за окном плюс 18 градусов. Всем доброе утро. Далее утренний джимнастики, яркие заголовки. Рита что-то уже нашла, улыбается, рассказывай всем.
1: В китайском зоопарке появилась необычная должность.
0: Интересно, какая?
2: Реклама. Машину решил поменять? В Atlantic Pro пора забежать. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне Atlantic Pro. Таганская, 77.
4: Кредит предоставляют по ОДП. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Этим летом во всех аптеках Farmland. Фармлото 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Фармленд.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
7: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
8: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения. На текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
7: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
9: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
10: 235-0905.
9: 235-0905.
11: «Джем-ФМ».
0: Половина девятого в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. На «Джем-ФМ» прямо сейчас яркие заголовки.
1: Какие необычные профессии вы знаете?
0: Необычный подниматель, переворачиватель пингвинов.
12: Как вариант. Да.
0: Я знаю, что еще знаю. Человек, который дегустирует, пробует всякие вкусняшки, например.
1: Ой, хорошая профессия.
0: Да, это шикарно.
1: В китайском зоопарке тоже недавно появилась необычная профессия. Я бы сказала, новая должность. Называется «Человек-медведь».
0: Это что значит?
1: Должностные обязанности включают прогулки по вольеру в реалистичном костюме медведя и развлечения посетителей. При этом запрещается разговаривать, можно только издавать рычащие звуки, напоминающие рев медведя. Также в обязанности входит с радостью принимать любые угощения от туристов. Также приветствуются валяться, мечтать, прыгать, танцевать, лазать по деревьям и даже ловить рыбу. Видимо, ртом. Пастью. Годовой оклад для успешных соискателей составит 100 тысяч юаней. Это примерно 1 300 000 рублей на наши деньги.
0: Это в год?
12: В год, да.
1: В год, да. В принципе, неплохо и так.
12: Нормально.
1: Рабочий график есть для таких медведей. Он будет включать ежедневные смены по 6 часов, конечно, с выходными. За несколько дней поступило более 100 откликов, и сообщается, что штат медведя уже набран. То есть желающих было много.
12: То есть там он не один медведь?
1: Какая-то группа медведей.
12: Целый штат?
1: Там, наверное, семья, папа, мама, еще маленький медвежонок.
0: А зачем это вообще, в принципе, нужно?
1: Непонятно.
0: И мне тоже непонятно. Но опять же, если заменить... Это получается как бы зоопарк, но там люди.
1: Да, может быть, потом еще обезьяны понадобятся,
0: сказать,
1: слоны,
0: что,
1: жирафы.
0: Не надо там вакансии,
12: ленивца, например.
1: Ты кого хочешь, Павлович, заменить?
0: Хороший, кстати, я. Да. У меня обезьян, наверное, хорошо получится.
1: Да, я, может, какую-нибудь курицу или петух.
0: Ребята!
1: Мы готовы.
12: Это были яркие заголовки на Джем-ФМ.
7: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 8:32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем-ФМ — ООО «Сервис Торг». Кафе китайской кухни «Шангри-Ла». В центре города сейчас плюс 18 градусов. Синоптики нам пообещали облачный день с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 22, плюс 24 градуса. В Первоуральске и Полевском сейчас плюс 14 градусов, в Асбесте и в Туринске плюс 16.
7: Реклама.
13: Алло, Шангри-Ла, здравствуйте, хочу заказать доставку.
14: Здравствуйте, Селосео.
13: Мой любимый салат и острую капусту, семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и тем самое. Везите все, зову друзей.
14: Если вы не идете в Шангри-Ла, то Шангри-Ла приходит к вам.
7: Доставка китайской еды. Кафе Шангри-Ла. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
6: Осервис Торг, Екатеринбург, Огарен 119-665-803-54-30.

0: 8:42 в Екатеринбурге, за окном плюс 18 градусов. Доброе утро, обнимашки, всем-всем-всем. Пал Палыч, Маргарита и Ярик говорит тебе доброе утро. Пускай лето будет теплым, настроение классным, но тема интересная. Именно сегодня такое мы обсуждаем в утренней гимнастике. Какая поездка в детстве произвела на тебя впечатление? Ты сам был ребенком и такой, ух ты, ах ты, круто, ничего круто. Себе, вау. До сих пор вспоминаешь.
1: Да, почитаем. До сих пор так делаешь.
0: Ну а что?
1: Почитаем. Наташа написала, особенно мне запомнилось путешествие на машине в Казахстан. Угу. Мы поехали несколько семей на трех автомобилях. У родителей тогда был «Москвич 412». Дорога казалась очень длинной. Успеешь и посидеть, и поспать, и вопросы позадавать. А жили мы в палатках на берегу водохранилища. Угу. Отдыхали, купались, загорали, и в одну из ночей начался сильный ливень, и одну палатку сдуло, и пришлось быстро перебраться в машину. Ночь не спали, и на утро все, что можно, собирали, сушили, после чего уже отправились домой.
0: Да, здорово. Ярик, ты, кстати, где-нибудь что-то запомнил из своего этого детства путешествия?
2: Да, мы частенько ездили к родственникам в Ростов-на-Дону, и однажды поехали не на поезде, обратно уже из Ростова сюда к нам на Урал, а полетели на самолете.
0: Так.
2: Вот. Дело это было ночью, на рассвете. И вот мы приезжаем в аэропорт, и вот такой футуристический пляж, рассвет только-только начинает цветать. И мы шли, я помню, и от аэропорта до самолета пешком, не на автобусе нас везли, а именно через взлетное поле, вот так, и вот этот вот гул самолетный, вот такой футуристический был момент, и это был мой первый полет на самолете, то есть там столько было впечатлений.
1: Ой, классно.
2: А что здесь как, а тут кресло вот так раскладывается, а тут еще сверху дует, эту кнопочку нажмешь, стюардесс, и нам приносили еду и напитки, ну, естественно, как во всех самолетах, то есть до сих пор запомнил я этот момент, на меня это очень сильно произвело впечатление.
0: Вот. Ой, круто. Анюта пишет, в 2004 году приехала первый раз в Екатеринбург в гости, одна, без взрослых, села на нужный мне маршрут, едем на компрессорный. После Дома культуры Гагарина маршрутка стала пустой, а водитель поворачивается ко мне и спрашивает, дорогу покажешь? Я первый раз на этом маршруте. Вот эта поездка из детства запомнилась на всю жизнь.
1: Смешно, слушай.
2: Доехали, дорогу интересно. Покажешь.
0: Доехали. Ну, раз Анюта пишет, значит, все хорошо.
2: Ну, да.
0: Добралась, показала. Нет, представляешь, водитель автобус не попал. Ладно, еще такси, ну, я вот когда
1: да,
0: сам
1: такси
0: начинал
1: нормально.
0: Таксовать. Я в Екатеринбург приехал из другого города, ничего не знаю, раньше не было же навигаторов, и все, деньги подрабатывать как-то надо, вот выезжаешь, люди голосуют, раньше просто рукой
2: поднимали. Да, просто
0: поднимали,
2: ручку поднял,
0: останавливаешься, говорят, довезешь туда-то, я говорю, ну, если дорогу покажешь, довезу. Так ездил, узнавал город, а что делать.
1: Ну да.
0: Продолжаем от тебя принимать сообщения. Какая поездка в детстве произвела на тебя впечатление? Что тебе больше всего запомнилось после та поездка, после которой ты говорил, вау, ух, ух ты, ах ты. А может быть, наоборот, было страшно. Какая поездка тебе запомнилась? Пиши нам в мессенджер Макс, плюс 7 932 020 102 5. Там же находится наш канал GMFM Екатеринбург, либо группа GMFM во ВКонтакте. Пиши на стене. Сообщения все приходят к нам. Все читаем. За одно из сообщений лежит отличный, вкусный, ароматно пахнущий сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Кому-то из вас мы его с удовольствием вручим.

как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Где пробки?
1: 8.48 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Краснолесье, Требинина до Вильгельма до Гнина, также Репина от Шайтанской до Тульского переулка, Московская от Чёрса до улицы Волгоградская. Много машин на ИКАДе, от моста через железную дорогу до улицы Высоцкого, на Березовском тракте Трудовой до Барьерной и на Московской от улицы Хомякова до улицы Малышева.
2: 102.5 Джем

0: 8 часов 51 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. Всем доброе утро. Четверг на календаре. Лето продолжается. Ну а мы в утренней джимнастике продолжаем дарить призы, подарки всем-всем-всем любимым слушателям Джим-ФМ. Если ты хочешь принять участие в наших играх, и прямо сейчас у тебя есть такая возможность получить приз на Джим-ФМ.
1: В игру мы по традиции зовем и мальчиков, и девочек. Если тоже хочешь поучаствовать, то скорее присылай любимый смайлик на наш номер в Максе. +7 932 0 2 0 102 и 5. Может быть, именно ты сегодня заберешь классный приз.
0: Игра «Мальчики-девочки» на Джим-ФМ уже совсем скоро. Ждем от тебя заявки.

0: Шунина.
1: 9 утра в Екатеринбурге, за окном плюс 17 градусов. Спонсор выпуска новостей на Джем-ФМ, ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Новости на Джем-ФМ.
3: Здравствуйте. Венесуэла вводит чрезвычайное положение после произошедшего землетрясения. Аэропорт Каракаса закрыт из-за полученных разрушений. Официальных данных о погибших и пострадавших пока не опубликовано. Кадры, которые распространяют очевидцы в соцсетях, показывают масштаб разрушений. Это здание и инфраструктура по всей Венесуэле, включая столицу. Землетрясение произошло к северо-западу от Каракаса в час ночи по московскому времени. Национальная геологическая служба США зафиксировала две серии толчков магнитудой от 7,2 до 7,5 баллов. Центр избирком одобрил использование системы дистанционного электронного голосования на выборах в Свердловской области. В региональной избирательной комиссии отметили, что в предыдущие годы электронный бюллетень вместо бумажного предпочли получить около 9% от общего числа избирателей в регионе. Чтобы принять участие в электронном голосовании, необходимо будет подать заявление на госуслугах в период с 3 августа и до 14 сентября включительно. Всего в России голосование через интернет будет доступно в 33 регионах, пишет «Коммерсант Урал». Неизвестные в Солнечном открыли стрельбу по автобусам 77-го и 054-го маршрутов. Об этом порталу 66.ru рассказали в мэрии Екатеринбурга. В ситуации разбирается полиция. Кроме поврежденных автобусов, есть пострадавшие из числа пассажиров. Мужчина получил ранение. В происшествии разбираются сотрудники 12-го отдела полиции. В мэрии предполагают, что хулиганы стреляли по автобусам из пневматического оружия. Малый бизнес сохранит льготный режим работы до 2030 года. Госдума приняла закон, который сохраняет до этого времени действующий порог выручки в размере 20 миллионов для компаний и предпринимателей, которые применяют упрощенную систему налогообложения. Интерфакс напоминает, что ранее налоговики планировали ежегодное снижение лимита до 10 миллионов к 2028 году. По оценкам Минфина, решение затронет более 360 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Правительство США выступило против аукциона артефактов с Титаника. По данным Associated Press, речь идет о реализации больше чем 100 предметов, поднятых с обломков корабля. Лоты планировали презентовать в рамках мирового турне по 4 городам. В числе артефактов есть и знакомые по фильму «Бронзовый херувим» и ожерелье из золотых самородков и кулон в форме сердца. Официальный доллар на сегодня 74.77, евро 85.18.
2: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
4: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
2: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: Возможные противопоказания проконсультируйте со специалистами.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
1: 9 часов 4 минуты в Екатеринбурге. В центре города плюс 18 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачный день с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура днем поднимется до плюс 24 градусов.
6: Для слушателей старше 12 лет.
2: Шоу продолжается.
7: Утренняя джимнастика.
2: Джем-ФМ.

0: 9:08 в Екатеринбурге, за окном плюс 18 градусов. Мальчики, девочки, игра начинается прямо сейчас. Разыграем пригласительное, пару пригласительных на дискотеку «Юность» категория 18+. За мальчиков у нас сегодня играет Максим из Екатеринбурга, работает в строительном магазине, сейчас уже на работе. Максим, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Слушай, мы сегодня всех спрашиваем, какая поездка в детстве произвела на тебя впечатление, когда ты сам был ребенком. Что тебе запомнилось, какая-то, может быть, поездка, которую ты вспоминаешь периодически, с кем, куда ездил, что делал?
1: Ой, наверное, моя рыбалка такая самая адекватная была в детстве на Челябинских озерах, когда мне оборвал леску, я ревел, и папа нырнул за этой леской. Пытался ее достать, но не достал.
0: Ну, зато поступок, себе. То, что папа нырнул для тебя, стал что-то искать, доставать, да? Настоящим.
1: Ну,
0: я, кстати, вспомнил тоже, у меня несколько раз рвалась леска, и обидно, особенно, если ты там купил новый поплывок, там, знаешь, вот за всю красоту, и все достается. Так, понял, Максим, понятно. Играешь ты с Мариной. Марина у нас также из Екатеринбурга. Припарковалась около работы, сказала, что не очень хочет идти на работу, но самое интересное, когда мы спросили, а кем ты работаешь, Марина сказала, ну, директором получается. Получается, я директор?
2: Может, сегодня именно.
0: Марина, привет.
3: Доброе утро всем.
0: То есть ты не уверена, директор ты или нет? Что, почему так не уверена ответила? Ну, видимо, директор я сегодня.
2: Как-то
3: потому
2: как?
3: Что я только полгода директор, поэтому я еще привыкнуть не могу.
0: А у вас там что, компания, магазинчик, чем занимаетесь-то?
3: Компания бурильная.
0: А, и вот эти вот свои, да, будете?
3: Да.
0: Под своей местечко.
2: Ничего себе, какая у тебя серьезная должность.
0: То есть у тебя же в подчинении мужчины, получается, техника?
3: Ну да.
0: Ну а ты, получается, директор, да?
3: Как бы да.
0: Ну давай как бы поиграем тогда. Слушайте внимательно правила, как бы игры и начнем.
2: Как бы начинаю правила. Каждому из вас прямо сейчас мы зададим по 3 вопроса, на которые предложим по 2 варианта ответов на выбор. Палыч готовил вопросы для девчонок, я готовила вопросы для парней. Все просто, кто даст больше правильных ответов, тот и заберет наш сегодняшний приз.
0: Начинаем! Максим, первый вопрос для тебя. Итак, для мальчиков у нас по традиции первый вопрос.
2: Торт Прага по ГОСТу готовится.

0: Вопрос номер два для тебя.
1: Что означают буквы А или Б на бирке изделий с бриллиантами? Качество огранки или чистоту камня?
2: Ой, чистоту камня.
1: Нет, качество огранки.
0: Да. Будем знать, Марина, вопрос для тебя. Летом Эйфелевая башня становится выше. Ну, видимо, от тепла металла расширяется, и она поднимается. А вот насколько увеличивается летом Эйфелевая башня? На 13 сантиметров или на 17? Как ты считаешь?
3: На 17.
0: На 17, да, правильно, представляете? На 17 сантиметров выше. Прилично. Вот такая она у вас. Оказывается, вверх-вниз, вверх-вниз. Ну что, 1-0, пока Максим надо отвечать, иначе девчонки заберут приз сегодня.
1: Как называется начальный ряд, с которого начинают вязание? Накидной или наборный?
2: Ой, второй вариант.
1: Абсолютно верно, молодец. Наборный.
0: Так, сравняли счет. Марин, теперь тебе нужно ответить правильно, чтобы забрать приз. Скажи, пожалуйста, какие цвета использует в своей символике футбольный клуб «Динамо»? Бело-голубой или бело-красный?
3: Бело-красный.
0: Нет, бело-голубой. Бело-красный – это «Спартак». Ну что, 1-1 пока у нас счет, а ничья, поэтому будет сейчас задан один общий дополнительный вопрос. Ну и кто даст с него быстрее ответ, тот и заберет приз. Внимание, вопрос. Назовите, пожалуйста, день, который будет послезавтра.
3: Суббота.
2: Суббота.
0: Ну, Марина, суббота-то все-таки чуть раньше пришла. Максим, как так аккуратно.
1: Попозже.
0: Суббота. Да, Марина. Ну ты его очень ждешь, как директор, да? Особенно. Максим, тебе огромное спасибо, что был с нами. Поиграем снова. Не расстраивайся, смайлик твой есть. Отправляй, и все, будешь с нами. Тебе отличного дня, спасибо.
2: Всего доброго.
0: Да, что с нами на одной волне. Ну а Марину поздравляем с победой! Ну все, Марин, готовься зажигать, потому что ты получаешь пару билетов на дискотеку «Юность».
3: Прекрасно. Прекрасно. Ура, ура, ура.
1: На правах рекламы.
0: Тебя ждет ночь, где снова оживут главные хиты трех десятилетий.
1: Танцуем под «Иванушек», «Руки вверх», «Леди Гагу» и «Винтаж».
0: Встречаемся 27 июня в клубе «Нирвана».
1: Категория 18+.

0: вместе.
1: 9 часов 16 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 18 градусов. Далее пообщаемся с вами, пообсуждаем тему. Сегодня у нас четверг воспоминаний, мы тебя спрашиваем, какая поездка в детстве произвела на тебя впечатление. Сообщение принимаем в наш мессенджер Макс, либо группа во ВКонтакте.
2: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
3: Подробности на motivtelecom.ru.
4: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
5: Машину решил поменять? В Atlantic Pro пора забежать. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
6: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
7: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Телефон рекламной службы Jam FM.
10: 235-0905.
9: 235-0905.
11: Jam FM. Где пробки?
1: 9 часов 18 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 19 градусов. 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы, машины от Чурса до Фурманова, также объездная от Громова до Амундсена, Амундсена от Бардина до объездной. Много машин также на объездной от Московской до Амундсена, на ИКАДе от 16 километра до улицы Высоцкого и на Московской от объездной до улицы Волгоградская.

0: 9:21 в Екатеринбурге, за окном плюс 18 градусов. Продолжаем обсуждать интереснейшую тему в четверг «Воспоминания в утренней гимнастике». Ну что, отправляемся в детство, вспоминаем ваши поездки. Какая поездка произвела на тебя в детстве впечатление? Ну, как со знаком плюс, так и со знаком минус. Ну, все-таки в основном остается что-то хорошее, да ведь?
1: Угу.
0: Почитаем, что еще пришло.
1: Людмила написала: как-то в зимний декабрьский день я решила, что поеду на выходные к своей тете в поселок Монетный.
0: Угу.
1: Но на вокзале что-то пошло не так. Вместо одного поезда Свердловск-Алапаевск в расписании стояло два. Как потом выяснилось, один был скоростной, второй тот, что был мне нужен, обычный. Какая разница, подумала я и села на первый, который приглянулся.
0: Угу.
1: Еду, долго еду, уже должна была приехать, но все равно не приезжаю. Спросила у проводницы. Казалось, это поезд скоростной, и он не останавливается на моей станции, и первая станция у него в Реже. И вот уже время около 9 вечера, я в незнакомом городе, на вокзале. Темно, никого нет, и поездов в обратную сторону тоже нет, автобусов тоже нет. Выручила добрая женщина, которая не прошла мимо растерянного ребенка, отвела меня в транспортную милицию, и я сидела с этими веселыми ребятами полночи, пока за мной не приехал папа. Такое вот было приключение. Потом я более внимательно относилась к тому, в какой поезд сажусь.
0: Все-таки потом и ночью ездила, да? Ну, это, конечно, интересно. Мы в Париже как-то поехали в Диснейленд, и тоже девчонка среди нас была, которая говорит: я на французском умею вообще все отчитать, общаться, я все знаю, тут была. Ну, мы ей доверили, полностью садимся в подземку, едем. Я смотрю, что там, а Диснейленд, конечно, станция. И мы едем, я смотрю все дальше и дальше и дальше. Я говорю: а мы точно туда едем? Оказалось, что да, сели, но не на тот поезд, в противоположную сторону. Ой, мы такие: спасибо, будем в следующий раз контролировать тебя. Продолжаем принимать сообщения, читаем их. Ирина написала: в 96-м году мы всей семьей поехали на Черное море из Екатеринбурга через Уфу на УАЗике. Зеленый батон до сих пор
2: выпускают.
0: За рулем был папа и 7 девчонок, мама, сестра, я, подруга, брата и 3 мои троюродные сестры. В общем, одни девчонки. Сама не понимаю, как он с нами со всеми справился. Путешествие было очень веселым. Спали прямо в УАЗике. Кому где придется, ели на ходу. Ехали очень дружно. Жаль, что больше такого экстрима в моей жизни пока не случалось.
2: Не, ну это подвиг на УАЗике.
0: Ну,
2: на
0: времена немножко еще другие были. Ну, скажи, там кондиционер нет, мотор в машине, да?
2: Мотор внутри, да.
0: И одни девчонки вокруг, это, конечно, сильно.
2: Папе надо память
1: Галя
2: поставить.
1: Пишет: больше всего мне запомнилась поездка на поезде из Москвы в Хабаровск.
0: Угу.
1: Когда проезжали Байкал, мне бабушка сказала, что в самом центре озера стоит завод, и он ночью светится. Так я не спала всю ночь и ждала эти волшебные огни на озере. Это было очень красиво.
0: Класс.
1: Вообще миленько.
0: Я проезжал, когда по берегу Байкала тоже мы возвращались, и на поезде смотрел, там берег такой белый-белый, а и вдоль него идет железная дорога, прямо по берегу Байкала довольно продолжительное время, и он такой, как из мрамор сделанный, под воду уходит, так видно далеко-далеко, глубоко-глубоко, да.
2: Ну, то по Волге, когда плывешь, тоже стоит монастырь женский такой, ты уже весь светится, мимо острова Буяна, получается, проезжаешь.
0: Круто.
2: Да.
0: Но Юле пришло сообщение: Питер серый, мокрый, холодный. Оценил только поход в Макдональдс. Юлечка! Ну, дети, они же, наверное, только это помнят.
1: Только ради этого и живут.
0: Да, мы вот с нашей даже мелкой ездим куда-нибудь в разные города, хотя она уже не совсем мелкая, но, тем не менее, самое яркое событие — это какой-нибудь фастфуд, заходишь, все сразу, пока туда не зашли, о прогулке можно даже и не думать, потому что никакой прогулки не будет. Продолжаем от тебя принимать сообщение. Какая поездка в детстве, когда ты сам еще был ребенком, произвела на тебя впечатление? Что запомнилось, почему, куда ездили, что делали? Плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5, наш мессенджер Макс, там же находится наш канал и группа JamFM ВКонтакте. Пиши туда, куда тебе удобней. Все сообщения попадают к нам. За одно из сообщений у нас уже готов отличный вкусный сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий Папа Джонс.

0: 9 часов 29 минут в Екатеринбурге. За окном плюс 19 градусов. Далее на JamFM яркие заголовки. Рита, о чем они будут?
1: Расскажу про очень необычную пиццу.
0: Ой, как хочется дождаться скорее уже заголовков.
2: Реклама. Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
3: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
4: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
3: ИП Кауртай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
5: Этим летом много футбола.
6: А может, еще больше?
7: Футбольше!
5: Уральский фестиваль футбола 2026.
7: Семейный.
8: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
5: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
9: А вечером поем.
10: Урал, футбол, фест, мы идем. А вы?
3: Мероприятие 18 июля. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве призов или выигрыше по результатам такого мероприятия, срок, месте и порядке получения на сайте uralfutbolfest.ru. Екатеринбург. 0+. АО ФК Урал. ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес город Екатеринбург. Улица Фестивальная, дом 8.
11: Телефон рекламной службы JamFM.
12: 235-0905.
11: 235-0905.
0: JamFM. Полдень 10 в Екатеринбурге, за окном плюс 19 градусов, а на JamFM прямо сейчас яркие заголовки.
1: Вы любите пиццу?
0: Ну, как-то можно не любить то, что приносит удовольствие, конечно.
1: А вы любите окрошку?
0: Вот я вчера ел, и сегодня еще стоит у меня на одну порцию с кваском, с таким вкусным покупаем. Класс.
1: Специально для тех, кто не может летом определиться, чего ему хочется больше, пиццы или окрошечки, краснодарские пиццейола создали пиццу с окрошкой.
0: Она, ничего не понял, жидкая? Что, как происходит?
1: Пицца с окрошкой. Блюда делают из теста на квасе с моцареллой, а сверху кладут привычные для окрошки ингредиенты, смешанные друг с другом. Яйца, огурцы, редис, кореечку, укроп и зеленый лук. И заливают кефирно-горчичным соусом.
0: Да?
13: Интересно, да. Как это?
0: Иногда я ем...
1: Вы прям немножко выпали, я смотрю.
13: Да, я просто представить не могу. Представляем... Оно жидкое или какое?
0: Нет, оно твердое? Нет, как салат.
1: Да, как еще салат. Раз, да, пицца, так. Обычный, как всегда.
0: Ну, не обычная, там да? на квасной какой-то.
1: На закваске, да, из кваса. Такая закваска уж. Потом начинка для окрошки, смешанная между собой, ну, как салат, только без заправки.
13: Лежит внутри пиццы в середине, да, вот это?
1: Да, ну, как обычно, да, а заливается все соусом.
0: Ага, ну, в общем, надо попробовать, пока не очень понятно. Ну, ты ешь иногда окрошку, как в салатом? Я вот ем. То есть, когда у тебя ингредиенты, ну, ты просто не квасом их заливаешь, там майонез добавляешь и перемешиваешь все, и получается салат.
1: Я так не ем, потому что я же мясо не ем, и мне не получается есть традиционную окрошку в принципе.
0: Ты просто делай без мяса.
1: Я делаю, но я не ем ее салатом все равно, я ее заливаю кефиром или квасом.
0: Попробуйте, получается очень неплохо. То есть, в принципе, если взять корж, намазать сверху вот это то, что я делаю, то, наверное, получится что-то похожее на такую пиццу.
1: Ну, такая окрошка от Палыча.
0: Ну, как вариант, если вдруг нет кваса под рукой. Почему нет?
12: Прогноз погоды на JamFM.
0: 9 часов 32 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачный день с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 22, плюс 24 градуса. В Ревде сейчас плюс 14, в Реже плюс 16, в Краснотурьинске плюс 17 градусов.

0: 9 часов 40 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. Прямо сейчас время гороскопа на Jam.fm. Сегодня 25 июня, четверг.
1: Овен, проведи день с родными, они твоя сила.
2: Телец, энергия бьет ключом, используй ее самым.
1: Близнецы, поблагодари тех, кто рядом, это поднимет настроение.
0: Рак, настройся на дисциплину, и все сложится как надо.
1: Лев, не бойся экспериментировать, смелые идеи точно сработают.
2: Дева, контролируй эмоции, не реагируй на манипуляции.
1: Весы, откровенный разговор с близким человеком поможет укрепить отношения.
0: Скорпион, найди занятие по душе, оно поможет восстановить энергию.
1: Стрелец, устрой себе мини-выходной, ты это заслужил.
2: Козерог, слушай других, но не теряй свою позицию.
1: Водолей, отправься на шопинг и порадуй себя покупками.
0: Рыбы, не жди похвалы, просто делай добро, оно обязательно вернется.

0: Реклама. Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
1: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
0: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
1: За отдыхом в радугу. За эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке «Радуги». Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. «Радуга парк». Наш любимый парк в любое время года.
2: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
3: Телефон рекламной службы Jam.fm.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam.fm.
5: Где пробки?
6: 9 часов 45 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam.fm, ООО «Ника Моторс», «Субару Центр», Екатеринбург, Восток, дублер Сибирского тракта, 17А.
7: 3 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоят улицы Амундсена от Бардина до Объездной, Объездная от Московской до Амундсена. Рижский переулок от Московской до улицы 8 марта, также 8 марта Титова от Водительского проезда до улицы Военная. Затруднение на Московской, это Объездной до Волгоградской, длина пробки 1 километр, время проезда 15 минут.
0: Реклама.
8: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
9: 102.5. Jam FM.

0: Вселенной. 9 часов 53 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 19 градусов. Всем доброе утро. Четверг на календаре. Это утренняя гимнастика. Павел Павлович, Маргарита и Ярик. Сегодня у нас четверг воспоминаний. Обсуждаем вместе с тобой, какая поездка в детстве произвела на тебя впечатление. Почитаем.
1: Юля написала: как-то в детстве мама позвала меня в лес за ягодами, но предупредила, что вставать нужно в 6 утра.
0: Ой.
1: Я в лесу ни разу не была, и мне было очень интересно съездить. В итоге всю ночь не спала, боялась проспать. Потом попали под ливень, я вся промокла, а в конце я заблудилась. Меня искали, но нашли. Ягод толком не насобирали, но впечатления остались на всю жизнь.
0: Слушайте, ну это прям хорошо.
1: Хорошо, что нашли.
0: Нашли, да. Алена пишет: мне очень запомнилась поездка из Ярославля в Свердловск, по-моему, в 80-79 году. Сейчас это уже Екатеринбург. Тогда еще был Свердловск, правда? Мы ехали международным поездом, в нем ехали немцы, японцы, китайцы, афроамериканцы. Я ходила по всему поезду из купе в купе. Меня приглашали. Какими конфетами вкусными меня угощали? Я приходила в свое купе с полным мешком. И мама до сих пор не знает, как я понимала их и разговаривала с ними на разных языках. А я им пела песни. Особенно они полюбили Катюшу. По приезду поезда в Свердловск весь вагон мне махал руками и пел Катюшу, каждый на своем языке. А я гордая сидела на руках мамы.
2: А, кстати, вот дети, у них такая есть уникальная способность, что они понимают языки, ну как, чисто не прям слова, а вот эмоционально как-то все вот им передается. И их главное, что все понимают.
0: Да.
2: Что самое интересное.
0: Станислав написал: доброе утро, Джей. Моя самая запоминающаяся поездка была в Москву. Я, конечно, мало чего помню, так как мне было всего 4 годика. А жили мы тогда в деревне, и многоэтажек у нас, конечно же, не было. И по прибытию я помню столько больших домов.
3: Вау.
0: И первую поездку на метро. Это было незабываемо, но я очень боялся эскалатора и клешни, через которые проходят. А еще, когда приехали на площадь, вот это было для меня... такое огромное-огромное каменное поле. Я был в шоке.
2: Да.
0: Поле из камней.
2: Вот из маленького города я вот тоже приехал, когда, ну, я тогда приехал в Санкт-Петербург, еще тогда Ленинград.
0: Ага.
2: Представляете, мне в метро этой клешнёй прижало.
0: Страшно ведь?
2: Страшно.
1: Ой,
2: я
1: ужас.
2: У меня до сих пор детская травма осталась.
0: А все, мне кажется, когда подходят, немножко так...
1: Боятся. Я до сих пор боюсь, потому что меня тоже прижимало, причем я шла в куртке, но прижало меня по юбке. У меня бедра болели, мне кажется, до вечера. У меня же там одни кости.
2: Меня по щекам в детстве.
1: Ой, ну ты маленький совсем был.
0: Ну погоди.
2: Примерно так, да.
0: Сейчас потом сделаешь же эти открывающиеся дверочки такие пластиковые.
2: Наконец-то.
0: С ними как-то стало спокойнее, потому что эти-то сбоку могли в любой момент выскочить. И непонятно, по какому месту прилетит.
1: Причем меня прижало вообще незаслуженно. Я оплатила, но там оплата не прошла. А потом вечером еще дважды списали. Это вообще был неудачный день.
0: Я вообще поражаюсь, как тебя распознало это, что ты проходишь. Ты же такая худенькая.
1: Ну как-то вот все не так пошло.
0: Сработала Ритка, бедолага. Какая поездка в детстве произвела на тебя впечатление? Пиши нам, в четверг воспоминания у нас продолжаются. Плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5, мессенджер Макс, там же наш канал и группа Джем ФМ во ВКонтакте. Уже совсем скоро подведем итоги, за одно из сообщений вручим отличный приз, сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий Папа Джонс.

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Жильцов многоэтажек предложили спрашивать об открытии в их домах хостелов. В законопроекте, предложенном депутатами Госдумы, сказано, что для ведения такого бизнеса придется заручаться согласием других собственников жилья, в первую очередь это соседи. Кроме хостелов, причинами скандалов в жилых домах сейчас становятся открытие рабочих общежитий, складов и организаций по проведению развлекательных мероприятий. Известия пишут, что отзывы на законопроект должны дать Минстрой и Минэкономразвития. В школах Свердловской области начали переносить даты выпускных для 9 классов. Причиной называют сроки публикации результатов ОГЭ. Чтобы получить аттестат, необходима успешная сдача 4 предметов, а окончательные результаты должны опубликовать до 1 июля. Исходя из этого, руководители школ вправе изменить дату выпускного вечера, пишет портал Е1. При этом даты для 11 классов переносить не будут. Результаты ЕГЭ по русскому и математике уже официально опубликованы. В Свердловской области эксперты присвоили высокий рейтинг кредитоспособности. Показатель сохраняется за счет сбалансированного бюджета и низкой долговой нагрузки, отметили представители агентства «Эксперт.РА». На рейтинг региона повлияли инвестиционный климат, а также развитость экономики, демографии и рынка труда. На начало текущего года долг составлял менее 77 миллиардов рублей, это на 17% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Агентство «Ян» пишет, что по объему госдолга Свердловская область занимает второе место среди регионов УРФО. Работодатели в России ценят мотивацию кандидатов и их готовность развиваться в профессии. Желание учиться и ответственность в найме остаются ключевыми критериями, пишет «Коммерсант». При этом одной из ключевых проблем рынка труда на текущий момент HR называют недостаток долгосрочной мотивации у части соискателей. Многие из молодых сотрудников воспринимают работу как временный проект и готовы менять работодателя быстрее, если условия перестают соответствовать ожиданиям. Российская премьер-лига опубликовала расписание на предстоящий сезон. Матчи РПЛ стартуют 24 июля. В первом туре сыграют все 16 клубов, играющих в премьер-лиге. Матчи состоятся в период с 24 по 27 июля. Встречи принципиальных футбольных соперников при этом начнутся только с пятого тура. В нем сыграют московский «Спартак» и петербургский «Зенит» и столичный ЦСКА и «Локомотив». «Зенит» и «Краснодар», которые в минувшем сезоне боролись за золото, впервые встретятся только в 10-м туре, пишет «Коммерсант». Официальный доллар на сегодня 74.77, евро 85.18.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 10 часов 3 минуты в Екатеринбурге, сейчас за окном плюс 18 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 22, плюс 24 градуса.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
0: Jam FM.

0: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
1: Подробности на мотивтелеком.ру.
2: Машину решил поменять? В «Атлантик Про» пора забежать. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Нужна машина посвежей? В «Атлантик Про» беги скорее. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
3: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: «Джем ФМ». Где пробки?
5: 10 часов 15 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 18 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM ООО «Ника Моторс», «Субару Центр» и «Екатеринбург-Восток». Дублер сибирского тракта 17А.
6: 4 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоит ЕКАТ от 16 километра до улицы Высоцкого. Также Рижский переулок от Московской до 8 марта. Березовский тракт Трудовая от Горького до Мурзинской. Много машин на Московской, это объездной до Волгоградской, на Малышево-Высоцкого от Гагарина до улицы Сыромолотова.
4: Реклама.
7: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
3: 102.5 Джем ФМ.

0: 10:20 в Екатеринбурге, за окном плюс 19 градусов. Подводим итоги. Тема утра сегодня у нас был четверг, воспоминаний. Ну и кому-то из вас мы сейчас вручим сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерии «Папа Джонс». А вспоминали мы сегодня, какая поездка в детстве произвела на тебя впечатление? Поняли, что вы очень любили попутешествовать, ну и периодически попадали в различные ситуации. Давай еще немножко почитаем.
1: Настя пишет: «Мне 9 лет, маме на работе дают путевку в Ташкент. Для меня это путешествие было чем-то фантастическим. У нас еще лежали сугробы, а там уже деревья цвести начинали. А еще там было что-то наподобие нынешнего all-inclusive. Мы приходили в столовую, и брать можно было что угодно. Это уже включено в стоимость. И там была сметана в стаканах. Сметана целыми стаканами. Очень удивил рассказ экскурсовода о том, что в пустыне можно положить яйцо в песок, и оно сварится.
0: Ну да, удивительно.
1: И рынок, можно было походить, наесться фруктами, ничего не покупая, так
0: просто
1: как
0: пробовать,
1: продавцы
0: да?
1: все наперебой предлагают попробовать.
0: Это да.
1: Но больше всего впечатлила экскурсия в Самарканд, площадь Регистан. Это было восхитительно. Ну классно так рассказала, написала круто очень.
0: Вкусненько. И сразу хотелось оказаться в Ташкенте.
1: Да, попробовать яйцо сварить в пустыне.
0: Ну, я фруктов поел, наверное. Катя пишет: «Всем привет, мне запомнилась поездка в Верхнюю Синичиху, где есть музей под открытым небом, множество исторических объектов, масштабы, очень красиво вокруг. Кстати, к своему стыду не был там ни разу. Надо как-то отправиться, сесть. Вот тоже тур выходного дня, пожалуйста, проехать по нашим маленьким городам». Так,
1: Люба,
0: что еще?
1: Люба пишет: «В детстве мы ездили в село Красный Яр в Пермском крае в гости к дяде. Гуляли по полям кукурузы, ходили на пасеку, ели мед с сотами, ходили с папой за ягодами на речку, рыбачили. Я наловила рыбы больше всех. Было круто».
0: Ой, отлично. Ну а сообщение, мы, которое сегодня решили отметить, пришло от Людмилы. «Привет, ЖМФМ. Как-то в зимний декабрьский денек я решила, что поеду на выходные к своей тете в поселок Монетный. Сказано, сделал. Собралась, получила мамино разрешение, ЦУ. Когда едет пригородный поезд, я поехала на вокзал. На вокзале что-то пошло не так. Вместо одного поезда Свердловск-Алапаевск в расписании стояло два. Как потом выяснилось, один из них был скоростной, второй тот, что мне был нужен. А какая разница, подумала я, и села в первый, который приглянулся. Еду, долго уже еду, должна приехать, но все, не приезжаю. Спросила у проводницы. Оказалось, этот поезд скоростной, и он не останавливается на моей станции. И первая станция у него в Реже. И вот уже около 9 вечера. Я в незнакомом городе, на вокзале. Темно, никого нет. И поездов в обратную сторону, ни автобусов, тоже ничего нет. Что делать, не представляю. Выручила добрая женщина, которая не прошла мимо растерянного ребенка. Отвела меня в транспортную милицию. И сидела я с этими веселыми ребятами полночи, пока за мной папа не приехал. Такое вот было приключение. Потом я более внимательно относилась к тому, в какой поезд сажусь. Представляете же? Здравствуйте, ваш ребенок у нас в милиции. Поехал в другой город.
1: Ужас.
0: Состояние родителей. Людмила, спасибо тебе за историю. Вручаем и тебе сегодня наш главный приз. Сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс».

0: Половина 11 в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. У нас на GMFM прямо сейчас яркие заголовки от Риты.
1: В Южной Корее научились определять спелость арбузов до покупки. Вы умеете это делать?
0: Ну да, постучать по сухому хвостику, по цвету полосочек. Даже по внешнему виду, даже по пятнышку, большое или маленькое.
1: Ничего себе, сколько лайфхаков.
0: Конечно.
1: Но там более инновационные методы. Ну-ка. Продавцы сканируют арбузы специальными приборами, пишут на ценнике показатель БРИКС. Чем его цифра выше, тем слаще арбуз. Шкала БРИКСа показывает массовую долю растворимых в воде сахаров. Для арбузов идеальным считается показатель от 11 до 13. Плод с таким индексом точно будет сладким, сахарным и зрелым. В общем, теперь вместо того, чтобы стучать и смотреть на всякие пятна и на всякие стрелочки, можно просто посмотреть на цифру, но пока только в Корее.
0: А эта штучка продается уже? Хочется приобрести
1: вот
0: на каком-нибудь маркетплейсе?
1: Прибор?
0: Да.
1: Пока нет, пока только в Корее. Кстати, ну на маркетплейсах, думаю,
0: я
1: вообще
0: сейчас
1: скоро появится.
0: Да, маркетплейс уже не имеет границ. Я сейчас попробую посмотреть. А как называется? Сканер спелости арбуза?
1: Ну да, это какой-то сканер спелости арбуза. Вот показатель БРИКС там должен быть обязательно измеряться.
0: Вот это интересно. Хорошо. Ну, будем знать и использовать лайфхак. Ну, пока без этого прибора что можем сказать? Мы по старинке, да? Все-таки
1: да.
0: Ходим, тук-тук, постучали. Единственное, что я могу точно сказать, что арбузы надо есть в конце августа уже, наверное, начало сентября. Вот тогда они самые спелые.
2: Да, и у меня вчера была попытка, вернее, желание купить, но я как-то себя сдержал, думаю, нет, еще рановато.
1: Но есть, кстати, сейчас иранские, многие говорят, что им попадается спелый арбуз, поэтому я думаю, что можно пробовать.
0: Вот смотри, есть спелый, а есть сладкий арбуз.
2: Да.
0: Мне кажется, немножко разные вещи.
1: Спелый и сладкий, для меня это одно и то же.
0: Мы ели сладкий арбуз, но он такой, знаешь, как мягкий, что ли, если можно сказать.
1: А, не сочный, да?
0: Нет, он не хрустит, не трещит, он не сахаристый. Потому
1: может,
0: что
1: другой сорт
0: ты когда, возможно, не знаю, но когда ты уже ел эти арбузы, которые, знаешь, там пальцем прикоснулся, он раскололся от того, что он прям изнутри его разрывает. Вот это арбуз спеленький. Ну, такие, конечно, только вот в Астрахани, где-то там, вот, в Волгограде. На родине арбузов, короче. В Оренбурге, кстати, тоже хорошие арбузы есть.
2: Солилийские, да, классные.
0: Угу, вот хороший лайфхак. Можно и подлечиться, и арбузиков поесть. Планируем, Лед, планируем. Это яркие заголовки на GMFM.
3: Прогноз погоды на GMFM.
0: 10 часов 33 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на GMFM ООО «Сервис Торг», кафе «Китайская кухня», «Шангрила». В центре города сейчас плюс 19 градусов. Синоптики нам пообещали облачный день с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 22, плюс 24 градуса. В Первоуральске сейчас плюс 14, в Полесском плюс 16, в Асбесте и в Туринске плюс 17 градусов.
3: Реклама.
4: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
5: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
4: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
3: Кафе китайской кухни Шангрила открыл для себя.
6: Мои Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Приятного аппетита.

0: Где пробки?
1: 10 часов 46 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов, 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы фронтовых бригад от Норильской до Шевской, также Гагарина от Педагогической до проспект Космонавтов, Малышева-Высоцкого от Комсомольской до улицы Рамолотова, много машин на Рижском переулке от Московской до улицы 8 Марта, на Норильской ЖД переезда до проезжей и на ИКАДе от 19 километра до моста через железную дорогу.
2: 102,5 Джем FM.

0: 10:52 в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов, сегодня 25 июня, надул жене вчера колеса, ну, шины на велосипед, жене надул и ребенку. У нас один велосипед супруги официально, а второй, как бы мы купили старшей дочери.
1: Для всех.
0: Ну, он получается для всех, и мы с женой чаще даже катаемся на них, чем она. Да, надул вчера колеса, и жена сегодня уже прокатилась, довольная и счастливая, надо тоже как-то открыть. Мы не можем из-за того, что дожди постоянно льют, велосипедный сезон.
1: Такое есть.
0: Потому что иначе потом стираться придется. Вот такая вот история.
2: Ой, хочется. Я вчера так классно прогулялась по центру, прямо от нашего офиса и где-то до Каледы театра. Очень круто, со своими подружками.
0: Пешочком.
2: Да, вообще здорово. Мы еще посидели на летней веранде. Прям классно.
0: Каледа, ты же тут на Ленина, да, получается?
2: Да, да, да, но
0: а
2: там ближе.
0: Ты живешь на Пионерке.
2: Нет, я прогулялась от нашего офиса на радио.
0: А, здесь, по Ленина.
2: По Ленина, но все равно было здорово. Так как-то погодка такая удачная, то есть не жарко и не холодно. Такая легкая прохлада, свежесть.
0: Вообще, кто не знает, чем заняться, выйдите просто, пройдитесь по центральным улицам нашего города. Так интересно смотреть на людей. Такие все разные.
2: А еще сейчас проходит Каледа Плейс, и там много артистов, там такие движухи. Там у них даже какой-то своп одежды, где можно отдать свою одежду и взять, которая там лежит в куче, в такой большой. В общем, прикольная там такая. Там, всякие граффити, какие-то штуки, арт-объекты.
0: Да,
2: мелками на плиточке нарисовано.
0: Это все на улице Ленина.
2: Да, около Каледы театра, да.
0: Интересно, надо будет как добраться, посмотреть. Так, что накачиваем свои колеса, велосипеды. Мне одному кажется, что собакатов стало меньше на улице. Или так.
2: Ой, вчера есть? Очень резко нужно было от них уворачиваться.
0: Да,
2: когда
0: а
2: мы
0: я что-то как-то в последнее время смотрю, их как-то мало. Их и раньше были такие парковки огромные, сейчас и парковок я таких больших не вижу.
1: Потому что знаки, наверное.
2: Ну, борются с ними как-то.
0: Как-то их, да, куда-то потихонечку сдвигают в стороны. Ну ладно, давайте будем продолжать все-таки наше общение, потому что много еще интересного впереди вас ждет. Музыка, диджей Дэн, его привет и поздравления. Конечно же, Яна Ефимова, «Свежая история». И вечернее шоу в 17:00. Джем без правил. Миша Ефимов, Яна. Миша Киселев, Яна Ефимова вместе с вами будут продолжать этот интереснейший четверг.
3: Джем FM 102.5. Утреннее Джем Настика.
4: Тише

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Здравствуйте. Госдума приняла поправки в налоговый кодекс для поддержки топливного рынка. Помимо продления льгот при модернизации НПЗ и стимулирования дополнительного производства бензина, расширены возможности для ввоза топлива из-за рубежа. Опрошенные РБК-эксперты считают, что предложенные меры могут помочь снизить риск локальных дефицитов, однако не решают главную проблему с перебоями производства. Устойчивость рынка в России будет по-прежнему зависеть от скорости восстановления нефтеперерабатывающих мощностей. Добровольцы из Екатеринбурга помогают Кушве справиться с последствиями смерча. В городе работают активисты волонтерского центра депутата Алексея Вихарева. Они разбирают завалы после обрушений домов, расчищают дороги от упавших деревьев, помогают местным жителям и развозят питьевую воду. Волонтеры проживают в пунктах временного размещения в Кушве, чтобы максимально оперативно реагировать на возникающие задачи. Также они собирают вещи, предметы первой необходимости для пострадавших, отметил Алексей Вихарев. Волонтеры депутата планируют оставаться в Кушве, пока не будут завершены все работы по устранению последствий урагана. Мэрия Екатеринбурга отозвала разрешение на строительство высотного жилого комплекса в Ботаническом. Как пишет КП «Екатеринбург», речь идет об участке на пересечении улицы 8 марта и Юлиуса Фучика. Скандал произошел из-за перепродажи участка земли, на котором застройщик обещал возвести только паркинг. Позже от этого проекта отказались и реализовали участок. Новый застройщик планировал возводить многоэтажку, которая перекрыла бы жителям уже стоящего ЖК вид на Ботанический сад Академии наук. Жители построенных домов направляли обращение к губернатору региона. В Петербурге только мошенники пытаются продавать билеты на алые паруса. Власти северной столицы напомнили, что вход на праздник только по пригласительным с QR-кодом, также потребуется предъявить паспорт. Никаких билетов на праздник выпускников школ в Санкт-Петербурге не продают. Наравне с этим алые паруса остаются одним из ярких телевизионных шоу. Так, в прошлом году его посмотрели 45 миллионов человек по всему миру. Минувшей ночью стартовал предзаказ 6-й версии игры GTA. Первыми покупателями стали пользователи из Новой Зеландии. Компания разработчик объявила о старте предзаказа во всем мире в полночь 25 июня. Официальный релиз состоится в ноябре. Геймерам будут доступны два разных издания. Об этом пишет портал 66.ru. Впервые за 25 лет истории франшизы игроки смогут сыграть за женского персонажа. Официальный доллар на сегодня 74,77, евро 85,18.
1: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
1: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Парацельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация. Специалиста. Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: А всем доброго-бодрого. В Екатеринбурге 11.05, с бортом солнечное, плюс 20 градусов. На сегодня синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-запада от 4 до 9 метров в секунду, а в течение дня 22-24 тепла.

Ох, немного меланхолии, но это только чуть-чуть, совсем, как говорится, достаточно одной таблетки. А Настя на Jam FM по барам. Но у нас же четверг, предпоследний рабочий, так, на минуточку, пусть начинается на позитивчике, с кофейком, чайком, ну, в общем, с твоим любимым напитком, ну, и, конечно, с любимой музыкой. Это я тебе гарантирую на все 100%. Зовут меня Диджей Дэн. Хорошего старта. Двигаемся вперед. Скоро группа Hi-Fi, затем Люси Ботина, ну а прямо сейчас

0: Вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама. Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
2: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
1: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
3: Этим летом много футбола.
4: А может, еще больше?
5: Футбольше!
3: Уральский фестиваль футбола 2026.
5: Семейный. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
3: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
4: А вечером поем.
5: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
3: Мероприятие 18 июля. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах управления, количестве призов или выигрыше по результатам такого мероприятия, срок, месте, порядке получения на сайте urallfootballfest.ru. Екатеринбург. 0+. АО ФК Урал. ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес город Екатеринбург. Улица Фестивальная, дом 8.
6: Озонбанку 5 лет. А вам миллионы рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
7: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-0905.
0: 235-0905.
8: Jam FM. Где пробки?
9: 11.16 в Екатеринбурге. Ну а на страничке сервис Яндекс карты 3 балла из 10. Малышева Высоцкого стоит от Комсомольска до Сыромолотова, а Норильск от ЖД переезда до проезжей ЕКАТа. 16 километра до Высоцкого и 20 км до моста через железную дорогу. Постоим также в Рижском переулке от Московской до 8 марта. Московская от Обездной до Волгоградской. Восточка стоит от Малышева до Первомайской. Трудовая от Березовского тракта до Мурзинской.
0: И снова музыка прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.fm.
1: Привет! Оксана Самойлова села за штурвал самолета. Блогерша решила осуществить свою очередную мечту. Она впервые попробовала себя в роли пилота вертолета. В личном блоге Оксана выложила видео, которое было снято прямо в кабине экипажа. Самойлова похвасталась тем, как умело управляет летательным аппаратом. Конечно, процесс сопровождался не без помощи опытного инструктора. Оксана внимательно слушала специалиста и повторяла за ним все действия. Бывшая жена Джигана призналась, что когда-то мечтала об этом. Как пишет Супер, теперь у Оксаны новая цель – получить лицензию частного пилота уже к концу сезона. Поклонники удивились смелости своего кумира. Однако нашлись и те, кто негативно отнесся к новому увлечению звезды. В сети написали: «Умничка! Как же, наверное, классно испытать подобное!» Оксана пустилась во все тяжкие после развода. Она просто решила, наконец, начать жить для себя. Оксана, кайфуй и наслаждайся! Жизнь одна! Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 11.29 на наших студийных в центре Екатеринбурга, плюс 20 на сегодня. Синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-запада 4 до 9 метров в секунду. В течение дня неплохо, 22-24 тепла.

Если рядом тот сам человек в доску, как обычно говорят, то хочется, конечно, чтобы время не заканчивалось рядом с ними, он оставался навсегда с тобой. Группа «Градусы» со «Сосочники вещицы» на ресницах. У тебя пусть улыбочка будет пошире, почаще, ну и причин побольше. Именно для оной. Ну, а с меня хорошая музыка, продолжаю снабжать, и двигаемся дальше. Зовут меня диджей Дэн, на подходе группа «Бис», затем «Дискотека Авария». Ну, а прямо сейчас Алан Волкер и «Сарана» на Jam FM.

0: Новости на Jam.fm.
1: Здравствуйте. В Свердловской области объявлена беспилотная опасность. Предупреждение действует с 10 часов 38 минут. Также опасность атаки беспилотников этим утром объявили Башкирия, Оренбургская область и Татарстан. Ограничения Росавиации действуют в аэропортах Оренбурга, Уфы, Нижнекамска и Казани. Аэропорт Кольцово пока самолеты принимает и отправляет. Теперь к другим темам. Сейсмологи анализируют схожие по мощности землетрясения в Венесуэле и Японии. Они, по данным профильных служб США, произошли с интервалом в полчаса. Подземные толчки более 7 баллов в Латинской Америке зафиксировали в 7.04 и 7.05 по японскому времени, а 7-бальное землетрясение на северо-востоке Японии произошло в 7.33. Несмотря на схожую мощность, последствия землетрясения в Венесуэле и Японии отличаются кардинально, подчеркивают ученые. Министерство культуры Свердловской области поможет Коледа-театру подготовиться к новому творческому сезону. Рабочую встречу с новым учредителем Экой Вашакидзе провел глава ведомства Илья Марков. Он уточнил, что полученное разрешение суда подтвердило возможность сотрудничать с театром, в том числе по вопросам здания, грантов и целевых субсидий. К планированию сезона в Коледа-театре приступят после окончания фестиваля «Коледа-плейс», пишет «Коммерсант Урал». На рынке труда обсуждают меры против предвзятости при найме. В Госдуме предложили внедрить обезличенное резюме при первичном отборе кандидатов. Как пишет агентство ТАСС, полные данные соискателя депутаты предлагают раскрывать только после принятия решения о приглашении на следующий этап отбора. Такой подход должен снизить влияние факторов, которые не связаны с компетенциями и опытом работы. Предложение направили на рассмотрение в Минтруд. Портрет Бриджит Бардо работы Кеса ван Донгена из Нидерландов выставили на аукцион. Оценочная стоимость картины от 800 тысяч евро до 1 200 тысяч. По данным Ле Фигаро, портрет был написан в 1959 году. Это изображение актрисы является одним из ключевых произведений в наследии художника. В июле аукционный дом представит картину в Монако. Продать портрет Бриджит Бардо планируют в Париже 24 октября. Картину на аукцион передал внук живописца. Об этом пишет «Коммерсант». Официальный доллар на сегодня 74.77, евро 85.18.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 12.04 на наших родинах. В центре Екатеринбурга солнечная, плюс 20. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-запад от 4 до 9 метров в секунду. А в течение дня 22-24 выше нуля.

После таких слов невольно можно задуматься о своей. Ну и если что-то там не так, не очень, то надо зарабатывать плюсики. Егор Крид, Артик Асти на Jam FM. Большой плюс к твоей карме. То, что ты здесь, на Jam FM. Так держать, хорошая музыка с меня. Двигаемся дальше. Ну и обязательно побольше приятностей, хорошего четверга. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро Делит и Фанке. Еще раньше Бахти и Туркен. Ну а прям по курсу Зиверт на Jam.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Интригующие ощущения. Новые яркие эмоции. Почувствуй все сам. Кончиками пальцев. Новый проект от Казанова 69. Интерактивный магазин с экскурсиями You Can Touch. На Розы Люксембург 19.
2: Наш девиз: лучше один раз прикоснуться, чем 100 раз увидеть. You Can Touch от Казановы. Приходи, потрогай, почувствуй сам. Розы Люксембург 19. Запись по телефону в Екатеринбурге 371-2077.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Экономить надо так. За покупками в Маяк.
5: В гипермаркете Маяк каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
4: Про Маяк известно всем. Гипермаркет низких цен.
6: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
6: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Где пробки?
10: 12.15 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Ника Моторс». Субару, центр Екатеринбург, Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. По сообщениям в сервисе Яндекс.Карты. Рижский переулок стоит ТАТ. Московская до 8 марта. Малышева от Мира до улицы Егоршинский подход. ЕКАТ от 16 километра до Высоцкого. Норильская РЖД переезда до проезжей. Также Московская от Обездной до Волгоградск. На этих направлениях оставим около 8 минут. 5. Это Щербаков от Обездной до Павлодарск. Восточка стоит от Малышева до Первомайской. Трудовая от Березовского тракта до Мурзинской.
11: Реклама.
12: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
6: И снова музыка прямо сейчас.
13: 102.5 Jam FM.

0: Ни соленого, ни сладкого, никакого нам сегодня дождя не обещаются. А вот Яна Ефимова тоже не обещает. Она снабжает свежими историями. Через минутку с небольшим на Jam FM.
1: Реклама.
2: Что хочет летом моя крошка?
3: Душа требует окрошку.
2: На квасе или на кефире?
3: На твой вкус. Главное, чтобы с майонезом ежика. Ежика – классический густой майонез с насыщенным вкусом. Ежика – вкусно как надо. Покупай провансаль ежика в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
4: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на Jam FM.
10: Привет! Зоя Фудс рассказала, за что полюбила Павла Деревянко. Возлюбленная актера призналась, что всю жизнь мечтала об отношениях с мужчиной старого склада. Повстречав Павла, она сразу поняла, что это тот самый человек. Как пишет Супер, она не относит Деревянко к разряду папочек. Несмотря на то, что супруг старше ее на 15 лет, Зоя считает эту разницу идеальной. Она прокомментировала: «Я всегда думала о том, что мне нужен такой мужчина, как я их называю, динозавры. Он вообще не папочка, он любит старую музыку. У него все такое простое, не особо ведет соцсети, хотя и артист. Не люблю, когда вот эти мальчики сами себя снимают постоянно. Меня это очень сильно привлекло». Павел Деревянко и Зоя Фудс познакомились с помощью соцсетей. Зоя увидела Павла в одном из сериалов и оставила комментарий под одной из фотографий. Актер сам написал девушке. Впервые об их романе заговорили 5 лет назад. Хорошо, когда такие романтические мечты сбываются. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
9: Прогноз погоды на Jam FM.
0: Половина первого в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Сервис Тор». Кафе китайской кухни «Шангрила». С бортом солнечной плюс 21. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-запада от 4 до 9 метров в секунду. В течение дня 22-24 тепла.
8: Реклама.
11: Алло, Шангрила. Здравствуйте. Хочу заказать доставку.
12: Здравствуйте. Селосею.
11: Мой любимый салат и острую капусту. Семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и димсамы. Везите все. Зову друзей.
12: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
8: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
5: Осервис Торг, Екатеринбург. Огарен 119-665-803-54-30.

Ну, как тут не попробовать после таких слов такой интонации? Кать Лель со своим мармеладным, ну, как минимум, мне кажется, задает вкусные нотки. Ну, а тебе приятного аппетита. Время как раз то самое, чтобы подзарядить. Ну, если еще не в процессе, в любом случае, всем приятного аппетита и хорошего четверга. Двигаемся дальше. У микрофона я, диджей Дэн. В моем меню только музыка хорошая. Скоро Виагра и Вахтанг, затем Камрад, а прямо по курсу мод на Джем ФМ.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Жильцов многоэтажек предложили спрашивать об открытии в их домах хостелов. В законопроекте, предложенном депутатами Госдумы, сказано, что для ведения такого бизнеса придется заручаться согласием других собственников жилья, в первую очередь это соседи. Кроме хостелов, причинами скандалов в жилых домах сейчас становятся открытие рабочих общежитий, складов и организаций по проведению развлекательных мероприятий. Известия пишут, что отзывы на законопроект должны дать Минстрой и Минэкономразвития. В школах Свердловской области начали переносить даты выпускных для 9 классов. Причиной называют сроки публикации результатов ОГЭ. Чтобы получить аттестат, необходима успешная сдача 4 предметов, а окончательные результаты должны опубликовать до 1 июля. Исходя из этого, руководители школ вправе изменить дату выпускного вечера, пишет портал Е1. При этом даты для 11 классов переносить не будут. Результаты ЕГЭ по русскому и математике уже официально опубликованы. В Свердловской области эксперты присвоили высокий рейтинг кредитоспособности. Показатель сохраняется за счет сбалансированного бюджета и низкой долговой нагрузки, отметили представители агентства «Эксперт РА». На рейтинг региона повлияли инвестиционный климат, а также развитость экономики, демографии и рынка труда. На начало текущего года долг составлял менее 77 миллиардов рублей, это на 17% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Агентство Ян пишет, что по объему госдолга Свердловская область занимает второе место среди регионов УРФО. Работодатели в России ценят мотивацию кандидатов и их готовность развиваться в профессии. Желание учиться и ответственность в найме остаются ключевыми критериями, пишет «Коммерсант». При этом одной из ключевых проблем рынка труда на текущий момент HR называют недостаток долгосрочной мотивации у части соискателей. Многие из молодых сотрудников воспринимают работу как временный проект и готовы менять работодателя быстрее, если условия перестают соответствовать ожиданиям. Российская премьер-лига опубликовала расписание на предстоящий сезон. Матчи РПЛ стартуют 24 июля. В первом туре сыграют все 16 клубов, играющих в премьер-лиге. Матчи состоятся в период с 24 по 27 июля. Встречи принципиальных футбольных соперников при этом начнутся только с 5-го тура. В нем сыграют московский «Спартак» и петербургский «Зенит» и столичный ЦСКА и «Локомотив». «Зенит» и «Краснодар», которые в минувшем сезоне боролись за золото, впервые встретятся только в 10-м туре, пишет «Коммерсант». Официальный доллар на сегодня 74,77, евро 85,18.
1: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
3: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
1: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 13.05 на наших родинах, в центре Екатеринбурга. Солнечное, плюс 20 градусов на завтра. Пятницу, 26 июня. Синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 13. Завтра днем 18-22. Выше нуля.
1: Jam.fm. 102.5.
4: Jam.fm. Звук поставим.

Простите, извините, в карман не положишь. Соседи-то разные бывают. В любом случае, надо сон уважать. Юная горячая группа «Добро» на Jam.fm. Всем респект, уважуха. Кто здесь на Jam.fm, у нас не ночь, поэтому шуметь можно, конечно. А самое главное, погромче делай. Jam.fm. Для тебя только хорошая музыка. Меня зовут Диджей Дэн. На подходе Рефлекс, затем Амирчик, а прямо сейчас Авалан Рокстон на Jam.fm.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
4: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/FRK June 2026 rules.
5: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106.
6: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8308-48.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
0: 235-0905.
7: Jam FM. Где пробки?
8: На месте 13.17 в Екатеринбурге. Как сообщается Россияндекс.Карты. Малышева Высоцкого стоит от Мира до Сыромолотова. Яката с 16 километра до Высоцкого. На Ильск от ЖД переезд до проезжей. Постоянное объездное. От Громов до Амундсена. На Амундсена от Бардина до объездное. Много машин Московской. От объездной до Волгоградской. Комсомольская стоит от Педагогической до Малышева. Объездная от Московской до Амундсена.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
9: 102.5.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Сыновья Марии Погребняк сильно переживали из-за экзаменов. Блогерша рассказала журналистам о наболевшем. В этом году ее сыновья сдавали ОГЭ и ЕГЭ. Этот процесс превратился для всей семьи в настоящую пытку. Все дело в том, что мальчики безумно переживали из-за проходных баллов. Как пишет Супер, Мария старалась уделять максимум внимания поддержке детей, параллельно при этом совмещая работу и решение бытовых вопросов. Мария поделилась. Сейчас они сдали последний экзамен, и они просто выдохнули. Они говорят: «Мам, это очень морально тяжело». Тяжело, особенно когда ты знаешь, что проходные баллы выросли. Куда поступать? Какой университет? Как найти себя? Погребняк отметила, что ее дети пока что не решили, кем хотят стать в ближайшем будущем. Помимо российской программы, мальчики осваивают еще и британскую. С ними занимаются лучшие репетиторы по профильным предметам. Думаю, что время определиться у них еще есть. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 13.31 в Екатеринбурге. В центре города солнечно, плюс 21. На завтра, пятницу 26 июня, с синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду. На этой ночи до плюс 13, завтра днем 18-22. Тепла.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: Есть! Те, точнее та, которая воспользовалась, написала в Макс, это самое главное. Всем привет, но самый большой любимому мужу Андрюшке Дерябину, который сейчас на работе, любимый, жду тебя дома с ужином. Вот так, Андрюшка, уже ужин готов, поэтому давай, ускоряйся, руки в ноги. Может быть, будет ранний ужин, а потом еще второй ужин. Аленушка, спасибо большое тебе за приветик, делай то же самое. Да, в твоем распоряжении все наши координаты. Макс, +7 932 020 102.5, группа ВКонтакте, GMFM и сайт радио GMFM.ru. Как же без него? Там онлайн-вещание, ко всему прочему, поэтому можно наслаждаться музыкой, передавать приветы и слушать их, конечно, в онлайн-вещании, где бы ты ни находился. Надо зависеть, порадуй. Ну и я, конечно, тоже в твоем распоряжении.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.

0: Уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк. Телефон рекламной службы Jam FM.
1: 235-0905.
0: 235-0905.
1: Jam FM. Где пробки?
2: 13.47 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Никко Моторс». Субару, центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. 4 балла. Местами затруднения. Это все на страничке сервис Яндекс.Карты. ЕКА отстоит от реки Березовка до Высоцкого, Малышева-Высоцкого, от Мира до Сыромолотова, Норильск, от ЖД переезда до Проезжей, постоянно объездной, от Громова до Амундсена на Комсомольской, от Педагогической до Малышева-Московская, от объездной до Волгоградской, много машин на Амундсена, от Бардина до объездной, и задержаться придется на Сыромолотова, от остановки Новгородцевой до Высоцкого.
3: Реклама.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажи и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
5: 102.5.

0: Новости на Jam.fm.
1: Здравствуйте. Жильцов многоэтажек предложили спрашивать об открытии в их домах хостелов. В законопроекте, предложенном депутатами Госдумы, сказано, что для ведения такого бизнеса придется заручаться согласием других собственников жилья, в первую очередь это соседи. Кроме хостелов, причинами скандалов в жилых домах сейчас становятся открытие рабочих общежитий, складов и организаций по проведению развлекательных мероприятий. Известия пишут, что отзывы на законопроект должны дать Минстрой и Минэкономразвития. В школах Свердловской области начали переносить даты выпускных для 9 классов. Причиной называют сроки публикации результатов ОГЭ. Чтобы получить аттестат, необходима успешная сдача 4 предметов, а окончательные результаты должны опубликовать до 1 июля. Исходя из этого, руководители школ вправе изменить дату выпускного вечера, пишет портал Е1. При этом даты для 11 классов переносить не будут. Результаты ЕГЭ по русскому и математике уже официально опубликованы. В Свердловской области ненадолго закончились дожди. Относительно сухой погода будет в четверг и пятницу. Возобновление осадков в Уральском гидрометцентре ждут 27 июня в юго-западных районах. Туда с европейской территории России в субботу придет циклон. Дождливой окажется погода и в последние дни этого месяца. При этом в среду сильные дожди достались в основном северу Среднего Урала. В Туринской слободе выпало 18 мм осадков, что соответствует сильному дождю. В Серове зафиксировали 14 миллиметров, а в Гарях, Североуральске и Ивделе от 11 до 13. Россияне все меньше верят в полную замену человека искусственным интеллектом. Доля опрошенных, которые считают, что нейросети не смогут выполнить ни одну из их рабочих задач, выросла за год с 18 до 24%. Особенно заметно умерили ожидания пиар-менеджеры и бухгалтеры. А вот мнение программистов и системных администраторов практически не изменилось. Они оценивают возможность искусственного интеллекта прагматично. Российская премьер-лига опубликовала расписание на предстоящий сезон. Матчи РПЛ стартуют 24 июля. В первом туре сыграют все 16 клубов, играющих в премьер-лиге. Матчи состоятся в период с 24 по 27 июля. Встречи принципиальных футбольных соперников при этом начнутся только с пятого тура. В нем сыграют московский «Спартак» и петербургский «Зенит» и столичный «ЦСКА» и «Локомотив». «Зенит» и «Краснодар», которые в минувшем сезоне боролись за золото, впервые встретятся только в 10-м туре, пишет «Коммерсант». Официальный доллар на сегодня 74.77, евро 85.18.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 14.03 на наших ходиках в центре Екатеринбурга. Солнечное плюс 22. На завтра, пятницу, 26 июня. Синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду. Предстоящей ночью до плюс 13, завтра днем 18-22 тепла.

Анна Бледнева, группа «Винтаж», со свеженькой вещицей, с малахитом, с лесом. Лес, поле, лес. А где бы ты ни находился, тебе большой пламенный привет. Ну и, конечно, любовь пусть помогается, подвигается. Ну, а я добавлю хорошую музыку. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро Матвей Меликов, затем Мадонна. Ну, а прямо сейчас Юлиана Караулова на Джимов.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Этим летом много футбола.
2: А может, еще больше?
3: Футбольше!
1: Уральский фестиваль футбола 2026.
2: Семейный.
3: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
1: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
2: А вечером поем.
3: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
1: Мероприятие 18 июля. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах управления, количество призов или выигрыша по результатам такого мероприятия, срок, месте, порядке получения на сайте urallfootballfest.ru. Екатеринбург. 0+. АОФК Урал. ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес город Екатеринбург. Улица Фестивальная, дом 8.
4: Экономить надо так. За покупками в Маяк.
5: В гипермаркете Маяк каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
4: Про Маяк известно всем. Гипермаркет низких цен.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
0: 235-0905.
4: Jam FM.
7: Где пробки?
8: 14.18 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Ника Моторс». Субару Центр, Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. По сообщениям в сервисе Яндекс.Карт. Малышево-Высоцкого стоят от Мира до Сыромолотова. Яката 20-го КМ до Высоцкого. Норильска от ЖД переезда до проезжей. Тормознем на Амундсен от Бардина до Объездной. Также на Комсомольской. От Педагогической до Малышева. Московская стоит от Объездной до Волгоградской Бебеля. От Пикадинцев до Таватойской.
4: Реклама.
9: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажи и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон.

0: Как инструкцию к применению. Эти слова мы регулярно на Jam FM обожаем. Не обижаем, мы слушаем свежие истории. Яна Ефимова через минутку с небольшим на Jam FM.
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
6: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/documents.
7: Этим летом во всех аптеках Farmland Farmloto 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Farmloto. Более 1 000 000 подарков ждут вас в аптеках Farmland.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
9: Телефон рекламной службы Jam FM.
10: 235-0905.
9: 235-0905.
10: Jam FM.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Свежие истории на Jam FM.
13: Привет! Спектакли из Екатеринбурга претендуют на премию «Музыкальное сердце театра». В этом году в список претендентов на победу вошли сразу 3 спектакля от екатеринбургских театров, а именно постановки «Времени ждет» и «Переполох в курятнике» от театра музыкальной комедии и постановка «Камень» театра драмы. «Времени ждет» основана на песнях легендарной группы «Чаев». Она приурочена к 40-летию Свердловского рок-клуба. В спектакле «Камень» зрителям креативно поданы сказы Бажова. В 2026 году организаторы события получили больше 100 заявок на участие. В итоге отобрали лишь 21 спектакль. Как пишут Global City, номинантов, которые войдут в итоговый список, назовут 13 июля. Отмечу, что церемония награждения состоится этой осенью в Омске. Жюри лично выразит восхищение талантом театралов. Держим кулачки за наших. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
12: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 14.31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Сервис Тор». Кафе «Китайская кухня Шангрила». В центре города плюс 21. На завтра, пятницу, 26 июня, синоптики нам пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 13. Завтра днем 18-22 тепла.
1: Реклама.
14: Шангрила, ла-ла-ла, ла-ла-ла.
15: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла, ла-ла.
14: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
16: Кафе китайской кухни Шангрила открыл для себя.
17: Мое Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
18: Приятного аппетита.

0: отзовись.
1: Порадуй.
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись, порадуй.
0: +7 932 020 102.5.
2: И снова не параллельный на связи. Это здорово. Алексей, всем большой привет. Слушает нас Волопаевский. Да-да-да, онлайн-вещание работает. Не веришь? Заходи. radio.gmfm.ru. Да, мы доступны абсолютно везде, где бы ты ни находился. Всем доброго дня. Вот своего сына Владимира с днем рождения. Пусть все будет у тебя хорошо, легко и с радостью. Ирина написала сообщение, ну и любит тебя сильно. Здорово. Всех именинников, именинниц прекраснейших, у кого сегодня 25 июня с Данюшечками.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Количество поездов в сообщении с Крымом сократят вдвое. Как заявил глава республики Сергей Аксенов, 7 пар поездов будут выходить из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера, а конечной в Крыму будет станция Керчь-Южная. Другие поезда, курсирующие в этом сезоне, будут отменять постепенно в течение ближайших 2 недель, добавил глава Крыма. До сих пор в сообщении с Крымом участвовали 14 пар поездов, сообщают федеральные ленты. В Свердловской области и соседних регионах продолжает действовать предупреждение о беспилотной опасности. Кроме Среднего Урала, ограничения введены в Башкортостане, Пермском крае, Тюменской, Челябинской и Курганской областях, а также в Оренбуржье. В Центральной России и Поволжье опасность атаки дронов отменена, возобновили работу аэропорты, в том числе в Нижнекамске и Казани. В Свердловской области беспилотную опасность, напомню, объявили в 10:35. В Кушве следить за восстановлением жилья начнут кураторы, которых закрепят за каждым пострадавшим домом. Также за пострадавшими объектами будут числиться и отдельные строительные бригады. Как пишет агентство ЯН, в Кушву направили дополнительные строительные команды, которые занимаются ремонтом крыш, либо могут заняться восстановлением поврежденных конструкций не только в жилых зданиях, но и на социальных объектах. Также продолжается работа по подготовке документов для того, чтобы начислить выплаты пострадавшим в результате стихии. Напомню, смерч прошел через Кушву в понедельник, 22 июня. 30 жилых домов полностью разрушены и более сотни получили повреждения. В Петербурге только мошенники пытаются продавать билеты на алые паруса. Власти северной столицы напомнили, что вход на праздник только по пригласительным с QR-кодом, также потребуется предъявить паспорт. Никаких билетов на праздник выпускников школ в Санкт-Петербурге не продают. Наравне с этим алые паруса остаются одним из ярких телевизионных шоу. Так, в прошлом году его посмотрели 45 миллионов человек по всему миру. Минувшей ночью стартовал предзаказ 6-й версии игры GTA. Первыми покупателями стали пользователи из Новой Зеландии. Компания-разработчик объявила о старте предзаказа во всем мире в полночь 25 июня. Официальный релиз состоится в ноябре. Геймерам будут доступны 2 разных издания. Об этом пишет портал 66.ru. Впервые за 25 лет истории франшизы игроки смогут сыграть за женского персонажа. Официальный доллар на сегодня 74,77, евро 85,18.
1: Реклама.
3: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
4: В стоматологии «Эра-Дент» максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию «Эра-Дент» в клинике европейского уровня «Парацельс».
3: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Начало 4-го в Екатеринбурге, в центре города плюс 21. На завтра, пятницу, 26 июня, синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 13, завтра днем 18-22. Тепла.

Как минимум, можно поменьше в сети зависать, в люди, как говорится, выходить, общаться, посещать разные мероприятия, и, глядишь, там все образуется, нарисуется, оп, и уже не один. Группа «Градусы» на Jam FM. Ты точно не один. Меня зовут Диджей Дэн, а впереди только хорошая музыка, звезды, звезды, звезды. Представлю тех, кто в самом ближайшем будущем нам составит компанию. На подходе Юлия Савичева, затем Артур Пирожков. А прямо сейчас Элок, Зиба и Португал The Man.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 15.17 в Екатеринбурге, а на страничке с RSNX-карты 3 балла из 10. Малышева Высоцкого стоят от Мира до Сыромолотова, ЕКАТ от 16 км до Высоцкого, 19 км до реки Березовка. Московская, от Обездной до Волгоградской, постоим на Норильск от ЖД переезда до проезжая, также в Рижском переулке от Московской до 8 марта. Тормознем на Бебель от Пехотинцев до Таватуйска, на Щербакова от Павлодарской до Самолетной.
0: И снова музыка прямо сейчас.

0: и мы с тобой. Здесь на Jam FM. Зовут меня диджей Дэн, а вот Яна Ефимова приготовила для тебя свежие истории. Через минутку с небольшим на Jam FM.
1: Реклама.
2: За отдыхом в Радугу. За эмоциями в Радугу. Откроем летний сезон в парке Радуги. Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. Радуга парк. Наш любимый парк в любое время года.
3: Семья, какие витамины есть в летнем салате?
4: Витамины Е, Ж, К.
3: Но тут с тобой не поспоришь. Без ежика совсем не по-летнему.
4: Хорошо, что у нас с тобой салатное взаимопонимание.
1: ЕЖК – классический густой майонез с насыщенным вкусом. ЕЖК – вкусно как надо. Покупай провансаль ЕЖК в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
5: Куда бы сходить? Что я люблю? Люблю встречи с друзьями, сидеть в баре, петь караоке. А ведь можно все это объединить. Хочешь круто провести время? Приходи на Тутс-Тутс Квиз. Собирай команду, регистрируйся на сайте rudagames.com 16+. А УГК Руда, УГРС 22-660-03-50-01, Екатеринбург.
2: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
2: 235-0905.
6: Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на Jam FM.
7: Привет! Зоя Фуц рассказала, за что полюбила Павла Деревянко. Возлюбленная актера призналась, что всю жизнь мечтала об отношениях с мужчиной старого склада. Повстречав Павла, она сразу поняла, что это тот самый человек. Как пишет Супер, она не относит Деревянко к разряду папочек. Несмотря на то, что супруг старше ее на 15 лет, Зоя считает эту разницу идеальной. Она прокомментировала: «Я всегда думала о том, что мне нужен такой мужчина, как я их называю, динозавры. Он вообще не папочка, он любит старую музыку. У него все такое простое, не особо ведет соцсети, хотя и артист. Не люблю, когда вот эти мальчики сами себя снимают постоянно. Меня это очень сильно привлекло». Павел Деревянко и Зоя Фуц познакомились с помощью соцсетей. Зоя увидела Павла в одном из сериалов и оставила комментарий под одной из фотографий. Актер сам написал девушке. Впервые об их романе заговорили 5 лет назад. Хорошо, когда такие романтические мечты сбываются. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
6: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 15:33 в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. На завтра, пятницу, 26 июня, синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер с юго-востока от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 13, завтра днем 18-22 выше нуля.

0: поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: В городе лето. Вот такая напоминашечка. Ну, по крайней мере, название этой песни. Сосвежники вещицы, Зиверт на Джем FM. А я хочу напомнить, что совсем скоро своим летним настроением и подарками буду делиться Миша Яна, Миша Киселев, Яна Ефимова. Вечернее шоу «Джем без правил» в 17.00. Ну, подарки не просто так. А есть тема на сегодня. Как ты отмечаешь свои круглые даты, может быть, квадратные, треугольные и т.д. и т.п. Можешь уже сейчас писать свои варианты, истории, как ты отмечаешь круглые даты в МАКС, +7 932 020 102.5, либо в группе Jam FM ВКонтакте. Пожалуйста, оставляй. Ребята, как всегда, выберут автора лучшего сообщения и подарят подарки. Все просто. Не пропусти. В 17.00 Jam без правил на Jam FM. А меня зовут диджей Дэн. Вся хорошая музыка для тебя. Совсем скоро Филатов, Кэрос и Диджей Грув, затем Митфамин. Ну а прямо сейчас Энерди Ван на Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 15.46 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Никко Моторс». Субару, центр Екатеринбург-Восток. Дублер сибирского тракта 17А. Итак, как сообщает сервис Яндекс.Карты, Московская стоит от Объездной до Волгоградской, от Хомякова до Ленина. ЕКА от реки Березовка до Высоцкого. Малышева-Высоцкого от Мира до Сыромолотова. Классика на сегодня. Бебель от Пикатинцев до Тватуйской. Постоим на Щербакова от Павлодарской до Самолетной. На Гагарина от Педагогической до Малышева.
3: Реклама.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
5: 102.5.

0: Новости на Jam.fm.
1: Добрый день. Власти России вступят в контакт с компанией Apple, прежде чем принимать решение о реакции на удаление приложений ВК, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. Активным пользователям сервиса ВК Песков посоветовал перейти на Android. Напомню, американская корпорация без предупреждения и объяснения причин удалила из App Store все приложения ВК. ВК-видео, музыка, Дзен, Одноклассники. Теперь пользователи не могут получать пуш-уведомления о сообщениях и важных событиях, а также скачивать и обновлять приложения. Российская компания подчеркнула, что никогда не попадала под санкции, о чем свидетельствует заключение юристов. Несмотря на одностороннее решение Apple, все ранее установленные приложения ВК на устройствах Apple будут функционировать. На Свердловской области идет новая порция дождей. После небольшого перерыва дожди вернутся в конце недели, усилятся в выходные, немного ослабеют осадки только в воскресенье, когда ожидается лишь небольшой дождь и днем до плюс 21 градуса. Впрочем, по прогнозу фонда ФОБОС, уже во вторник, 30 июня, снова ожидаются сильные дожди и днем в Екатеринбурге максимум плюс 16. Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск областной прокуратуры об изъятии в доход государства более 500 миллионов рублей, полученных коррупционным путем с бывших свердловских чиновников, фигурантов уголовного дела о передаче взятки. Ответчиками по иску выступали 5 юридических лиц и 17 физических. Среди них бывший замминистра ЖКХ области Сергей Гайда, экс-мэр Дегтярска Вадим Пильников, его бывший зам Виктор Солдатов. На имущество ответчиков наложен арест, пишет газета «Коммерсант». Алкоголь нельзя будет купить во время празднования Дня молодежи в Екатеринбурге. Ограничения введут в парке Маяковского, где пройдет праздник, и рядом с ним, в переулке Базовом, на улице Ткачей, а также в границах улиц Восточная, Большакова, Луначарского. Запрет будет действовать весь день 27 июня с 8 утра до 23 часов. Молодежь в России массово увлеклась огородничеством. Зумеры все чаще выращивают на балконах зелень, травы, овощи не ради экономии, а для удовольствия и нового хобби. Среди самых популярных растений – базилик, мята, зеленый лук, укроп, петрушка. А вместе с интересом к домашним мини-огородам растет и популярность дач, которые все чаще воспринимают как место для отдыха и творчества. Доллар 74,77, евро 85,18.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Начало 5-го в Екатеринбурге, в центре города, плюс 21. На завтра, пятницу, 26 июня, синоптики пообещали перемену облачности, возможен дождь. Ветер юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 13, завтра днем 18-22, выше нуля.

И тебе большой пламенный и отличного начала вечера. Группа Добро на Джим ФМ, а совсем скоро, ну, если точнее и конкретнее, то в 17.00 с тобой еще поздороваются два прекрасных человека. Миш Киселев, Яна Ефимова. Вечернее шоу «Джим без правил», ну, не просто так, еще будут тебе дарить подарки. Тема на вечер сегодняшний. А как ты отмечаешь круглые даты? Ну, может быть, именно сейчас у тебя круглая дата, именно сегодня, 25 июня, вот будет очень кстати поделиться. Ну, либо там завтра, на днях, да неважно. В общем, как ты отмечаешь круглые даты, овальные, треугольные и т.д. и т.п. своей истории, присылай в Макс, +7 932 020 102.5, пиши в группу Джим ФМ ВКонтакте, можешь там и там, либо выбирай, как тебе удобнее. Главное, присылай. Выберут автора лучшего сообщения и подарят подарки. Вечернее шоу «Джим без правил» в 17.00. А меня зовут Диджей Дэн. Я продолжаю ставить для тебя только хорошую музыку. Скоро Люси Ботина, затем Дензел, а прям по курсу Максим на Джим ФМ.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 16.17 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Никко Моторс Субару», центр Екатеринбург, Восток. Дублер сибирского тракта 17А. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, Малышева Высоцкого стоит от Мира до Сыра Молотова, Норильска, ожидая переезда до проезжей, Московская от Объездной до Волгоградской, ЕКАТ от 16 км до Высоцкого, постоянно Комсомольская от Педагогической до Малышева, также Московская от Советской Женщины до Волгоградской. Много машин Амундсена от Бардина до Объездной, Кравля стоит до Токари до Репина.
3: Реклама.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
1: 102.5.

0: Cat's Eyes, Габриэлла и на Jam FM, а я на Ефимова со свежими историями через минутку с небольшим.
1: Реклама.
2: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
3: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
4: Этим летом много футбола.
5: А может, еще больше?
6: Футбольше!
4: Уральский фестиваль футбола 2026.
5: Семейный.
6: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
4: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
5: А вечером поем.
6: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
3: Мероприятие 18 июля. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количество призов или выигрыша по результатам такого мероприятия, срок, месте и порядке получения на сайте urallfootballfest.ru. Екатеринбург. 0+. АО ФК «Урал». ОГРН 103-660-399-8020. Юридический адрес город Екатеринбург. Улица Фестивальная, дом 8.
7: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
8: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
7: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
9: Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
8: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
9: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-0303.
8: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
10: Телефон рекламной службы Jam FM
11: 235-0905.
10: 235-0905.
11: Jam FM.
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: Свежие истории на Jam FM.
14: Привет! Регина Тодоренко рассказала, почему не хочет быть актрисой. Телеведущая призналась, что не рассматривает актерство как основную профессию, а потому не стремится чаще сниматься в кино. И на то есть вполне конкретные причины. Регина прокомментировала: «Меня смущают некоторые нюансы этой профессии. Доступ к телу с незнакомым человеком. Это сильно смущает. Я не могу абстрагироваться, поэтому я плохая актриса». Тем не менее, Регина время от времени получает новые роли. Среди ее недавних актерских работ – «Любовь со второго взгляда» и «Елки-10». Ранее телеведущая поделилась личными размышлениями о давлении на женщин. Якобы они всегда должны быть сильными и всегда все успевать. Она отметила, что современный образ сильной, независимой и самореализованной женщины стал новой обязанностью, которая порой давит сильнее, чем традиционные ожидания. Ну а мы считаем, что Регина все-таки прекрасная телеведущая. Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Jam FM.
13: Прогноз погоды на Jam FM.
0: Спонсор выпуска ООО «Сервистор». Кафе китайской кухни «Шангрила». За бортом те же плюс 21. На завтра, пятницу, 26 июня, синоптики пообещали перемену облачности. Возможен дождь. Ветер юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 13. Завтра днем 18-22 выше нуля.
12: Реклама.
15: Алло, Шангрила. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
16: Здравствуйте, Селосею.
15: Мой любимый салат и острую капусту, семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и тем самое. Везите все, зову друзей.
16: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
12: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
3: Ооо «Сервисторг», Екатеринбург, ОГРН 119-665-803-54-30.

Как же вечер без хорошего настроения, без музыки и еще без подарков? Подарки точно будут, не у меня. А у Мишки Слева и Яны Ефимовой. Вечернее шоу уже в следующем часе в 17.00. Джем без правил. Как ты отмечаешь круглые даты? Вот такая тема. Пожалуйста, присылай истории, свои варианты. Может быть, кто-то возьмет на заметочку. Ну, как всегда, определят автора лучшего сообщения. The best of the best и подарят подарки. Пиши в Макс плюс 7932-020-1025, либо в группе Джем FM ВКонтакте. Как же ты отмечаешь круглые дата. Ну, может быть, твои знакомые. Как-то необычно отмечают. Пожалуйста. В 17.00 Джем без правил здесь на Джем FM. А еще хорошая музыка. Меня зовут DJ Дэн. Скоро Алан Волкер и британский певец Мик. Затем казаки делают хиты. А прямо сейчас Дима Билан. Немного энергии для тебя. Слышь!

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. Режим беспилотной опасности в Свердловской области был отменен сегодня в 16 часов, сообщил в своих соцсетях губернатор Денис Паслер. Напомню, об угрозе БПЛА в Свердловской области предупредили сегодня в 10:35 утра. Режим был объявлен и в некоторых соседних регионах. Во время действия режима беспилотной опасности наблюдались ограничения в работе мобильного интернета. Граждан призывали в случае обнаружения осколков беспилотников ни в коем случае их не трогать и не пытаться перемещать, пишет «Комсомольская правда». Количество поездов в сообщении с Крымом сократят вдвое. Как заявил глава республики Сергей Аксенов, 7 пар поездов будут выходить из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера. Конечной в Крыму будет станция Керчь-Южная. Другие поезда, курсирующие в этом сезоне, будут отменяться постепенно в течение 2 недель, добавил глава Крыма. До сих пор в сообщении с Крымом участвовали 14 пар поездов. В свердловских школах начали переносить даты выпускных для 9 классов. Причиной называют сроки публикации результатов ОГЭ. Чтобы получить аттестат, необходима успешная сдача ОГЭ по 4 предметам. Окончательные результаты должны опубликовать до 1 июля. Исходя из этого, руководители школ вправе изменить дату выпускного вечера, пишет портал Е1. При этом даты для 11 классов переносить не будут. Результаты ЕГЭ по русскому и математике уже официально опубликованы. Имя «Соболенка», маскота международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, назовут в эти выходные в Центральном парке культуры и отдыха на праздновании Дня молодежи. Об этом сообщил директор Департамента молодежной политики Свердловской области Денис Протасов. Кроме того, в парке Маяковского пройдет презентация эскизов мурала, стенной росписи, которая появится в Екатеринбурге, пишет «Федерал Пресс». Празднование Дня молодежи начнется 27 июня в парке в 10 утра и продлится до самого вечера, передает Ян. Радиостанция «Судного дня» в четверг снова вышла в эфир и передала слово «крюк». Об этом сообщает телеграм-канал, отслеживающий активность самой загадочной радиостанции на просторах постсоветского пространства. За день до этого, 24 июня, радиостанция, которую еще называют «жужжалкой», вышла в эфир более 20 раз, передала 20 сообщений за сутки. И это при том, что вообще радиостанция «Судного дня» не часто выходит в эфир, хотя делает это уже 50 лет. Таинственные сообщения появляются на фоне значимых событий в мире. Доллар 74,77, евро 85,18.
1: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Парацельс».
3: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
1: Выбирайте наш медицинский центр «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На завтра, пятницу, 26 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью на +13, завтра днем 18-22, выше нуля.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов и 9 минут. Давайте будем начинать. В центре города Екатеринбург 22 градуса тепла. Сегодня такая погода, знаете, вот на солнце жарко, в тени холодно. Но это так, начнем с душноты.
3: Непонятная погода, уже хочется жары. Я посмотрела прогноз погоды, нас ожидают дожди. И весь конец июня, июль тоже таким будет.
2: Да, мы так с позитивной точки.
3: Нотки, начинаем наш эфир, да?
2: Да, ребята, давайте. Всем, конечно, добрый вечер. Эти два часа мы вместе с тобой. Меня зовут Миш Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Сегодня есть тема, которую мы с вами обсуждаем, достаточно интересная с точки зрения того, ну, как бы, чтобы эдакое да придумать, я бы сказал.
3: А ты не скажешь, почему сегодня именно такая тема?
2: Ты скажи наш вопрос, а я подведу с точки зрения объединения, да.
3: Сегодня наша тема звучит так. Как ты отмечаешь круглые даты?
2: Мы сегодня подошли к этому вопросу только с той точки зрения того, что у меня сегодня с моей дорогой, любимой супругой 10 лет брака. Мы знакомы больше, но 10 лет брака, вот у нас как бы круглая дата, поэтому, моя дорогая Сюша, я тебя поздравляю с этим замечательным праздником. Она мне подарила, кстати, подарок. Это леопард. Халат. Ну, это
3: классный
2: шутка.
3: Классный подарок.
2: Ну, в смысле, деле. Это не шутка, это реально подарок.
3: Да-да-да.
2: С точки зрения просто того, что немного введу в экскурс у меня...
3: Миша очень любит леопардовый принт.
2: Да, но опять тут еще должна быть сноска. Это просто юмористическая состав. Ну, просто он смешной.
3: Ну, да.
2: Просто смешной, поэтому у меня есть шорты, футболка, кофта, штаны, теперь халат.
3: У тебя даже брелок какой-то.
2: Брелок, кстати, да, для того, чтобы к нам попасть сюда в студию, у меня тоже вот есть он леопардовый. Ну, ладно, вот. Поздравляю, в общем, свою дорогую, любимую вторую половинку.
3: 10 лет.
2: Да.
3: Я посмотрела в интернете, это оловянная или розовая свадьба.
2: О, я розовую тогда возьму.
3: А оловянная чем тебе не нравится? Оловянный, прочный материал,
2: нравится.
3: Хороший.
2: Розовый нравится мне.
3: Ну, ладно.
2: Фуксия, ничего такое.
3: В общем, я вас тоже поздравляю с годовщиной.
2: Спасибо.
3: Пускай дальше все будет прекрасно.
2: Да, безусловно. И мы хотим тоже спросить тебя, а как вот ты отмечаешь круглые даты? Ну, мы сегодня ресторан, ну, по классике.
3: Угу. Вот как ресторанчик. Бы, к вам на дом приедет доставка? Или все-таки в ресторан сами поедете?
2: Мы оставили всех детей у бабушек. Ну, бабушки
3: романтик
2: у моей.
3: Романтик намечается сегодня.
2: Да, и поедем в ресторан. Вот такой, казалось бы, классический. У меня просто такое, знаешь, отношение. Я люблю все достаточно такое уютное, комфортное, уединенное. То есть я...
3: Уютное,
2: такие,
3: я
2: да, то есть такие праздники мне нравится дарить что-то, ну, такое, знаешь, практичное, хорошее. То есть не прикольное. Вот тебе я подарил прикол на день рождения.
3: Так.
2: То есть, вот. А своей супруге...
3: Я просто скажу, что Миша мне подарил на день рождения такое портативное караоке.
2: Да-да. А вот своей супруге я только вот масштабное, большое, чтобы вот, вот только так. Это единственный человек, который достоин.
3: Конечно,
2: вот
3: самый
2: таких.
3: Близкий.
2: Да-да-да, объективно. И мы хотим спросить тебя, что же и как ты отмечаешь круглые какие-то даты? Какие могут быть круглые даты?
3: Юбилей.
2: Юбилей, пожалуйста. Причем юбилей любого человека. Если у вас у ребенка, например, юбилей, тоже же там сколько?
3: Да.
2: 10 лет, 20 лет, 30. Ну, для тебя же он все равно ребенок.
3: Конечно, хоть всегда будет твоим ребенком.
2: Да. Поэтому напиши нам свой комментарий. Есть несколько вариантов. Например, у нас в Максе есть канал. Заходи туда. Радио Джем FM Екатеринбург. Ну, а если не хочешь там, можешь в личку нам написать тоже в Максе. +7 932 020 102.5. А также официальная группа во ВКонтакте. Там уже висит пост, поэтому отправляй свои сообщения. Но не за просто так.
3: Автор самого классного сообщения или комментария получит сертификат на участие в регулярных играх от Рудогеймс.
2: Поэтому не откладывай в долгий ящик, доставай из широких штанин телефон или юбки, или что там.
3: Да все что угодно
2: платье.
3: Может быть, но я хотела бы сказать, что раз тема сегодня звучит, как ты отмечаешь круглые даты, можешь поделиться какими-то фотокарточками памятными с празднования чего-то, мы тоже это оценим.
2: Или просто расскажи, что нам-то делать в итоге, когда наступят наши круглые даты.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
4: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
3: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
5: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф. Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106.
2: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Где пробки?
10: В Екатеринбурге, а именно, по сообщениям сервиса Яндекс.Карты, Малышево-Высоцкого стоят от Мира до Сыромолотова, Норильск от ЖД переезда до проезжей МКАД от реки Березовка до Высоцкого. Постоим также на Московской, от Обезной до Волгоградской и от советских женщин тоже до Волгоградской. Амундсена от Бардина до Обезной, много машин на Комсомольской, от Педагогической до Малышева, на Шевской, Тепличной до Космонавтов.
6: И снова музыка прямо сейчас.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 22 минуты, в центре города 22 градуса тепла, и это не может не радовать. Сегодня, знаете, можно, ну, как бы отдаться прогулкам, я бы сказал. Сегодня, вообще, вот сейчас конкретно нет никакого намека на плохую погоду.
3: Ни облачка такого тёмненького, ничего нет, дождик не капает. Прекрасная погода и прекрасная тема у нас сегодня с вами.
2: Да.
3: Как ты отмечаешь круглые даты?
2: Вообще любые, на самом деле. То есть мы никак
3: дни рождения,
2: вас...
3: юбилеи, свадьбы,
2: да.
3: Отношения.
2: Вот, Яна мне только что сказала просто ну, невероятное событие в своей жизни.
3: Какое?
2: Ну, ты говоришь, юбилей... Ой, нет.
3: А, ну да, это? Годовщина.
2: Годовщина.
3: Да, год со дня выпускного скоро у меня будет. Что ты смеешься?
2: Ну, просто я в состоянии...
3: Почему это для тебя так смешно?
2: Ну, это знаешь, как вот и кто-то же отмечает день рождения там собаки, кота, ну, прям праздник,
3: да.
2: В смысле, не то, что по прикольчику заехали, там какой-то вкусняк
3: купили.
2: Нет, я
3: знаю, что есть такие люди, они прямо вечеринки организуют.
2: Да, да, да, и, а для меня это забавно, я не говорю, что это плохо, просто забавно, я имею в виду, что вот меня еще сильно удивляет, когда, знаешь, люди говорят о том, что вот моя собака, это вот, это мой ребеночек там, вот, и это странно для меня. Вот,
3: ну, для тебя странно,
2: да,
3: для
2: да,
3: многих
2: да.
3: наших слушателей это не странно абсолютно.
2: Вы можете кидать...
3: Собака, да, помидорами.
2: Нет, подождите, у меня две собаки, уже две собаки.
3: Два сыночки.
2: Нет, они члены семьи, безусловно, но они как бы, они собаки. Ну, типа собака.
3: То есть тортик ты им не заказываешь?
2: Нет, абсолютно.
3: То есть ты это сравнил с моим выпускным?
2: В плане шалости я имею в виду, что забавно просто.
3: А для меня это был важный год моей жизни.
2: Поздравляем тебя.
3: Ну еще рано, 28-го надо будет поздравлять.
2: С 1/10 юбилея, можно сказать, в моменте.
3: Когда-нибудь настанет время, когда я не стану считать эти годы прошедшие.
2: Согласен, да, согласен.
3: У нас есть сообщение, нам пишет Валентина. Она пишет, у меня, например, сегодня круглый дата, 60 лет. Как отмечаю, в ресторан сходили вместе с семьей.
2: Мы ее
3: поздравляем!
2: Конечно! И здесь должна песня на та-та-та-тара.
3: С днем рождения!
2: Да, мы вас поздравляем, конечно, от всей души, от радио Джем FM и, конечно, непосредственно от нас, Джем без правил.
3: Да, желаем счастья, здоровья, пускай семья всегда будет рядом.
2: Счастье в этой жизни.
3: Ну да, ну, по сути, в этом и заключается
2: ладно,
3: счастье.
2: Согласен,
3: есть
2: да.
3: Еще у нас сообщение от Леночки. Угу. Она пишет, в кругу семьи на шашлычки и ароматный чай.
2: Вот где-то она приврала, скорее всего.
3: Насчет шашлычка.
2: Скорее всего, да. Ладно, ждем твои сообщения тоже. Где это можно сделать? Например, канал в Максе открываете, там есть такая, знаете, поисковичок, и пишите Джем FM Екатеринбург, заходите туда, оставляйте свои комментарии. Ну и, конечно, в официальной группе во ВКонтакте, там уже висит пост, тоже пишите, хотим почитать и еще хотим вручить подарок.
3: Напомню, что тема сегодня звучит «Как ты отмечаешь круглые даты?» И автора самого классного комментария наградим крутым подарком. Это сертификат на участие в регулярных играх от Рудогеймс.
2: Да, ничего не говори, а просто напиши.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17:31. Пришло время свежих историй.
3: Клава Кока пришла на чужую свадьбу без приглашения.
2: О, это я тоже где-то видел.
3: Видел, 100%. А сейчас я просто напомню, что певица наша с Урала, девчонка, готовится к своей собственной свадьбе. Она в отношениях с чудесным блогером Димой Масленниковым.
2: Да.
3: У них действительно скоро состоится торжество. В общем, на этапе демки их свадьбы. Они сейчас к ней готовятся. И сейчас она находится в этих свадебных вайбах, настроении, такая невесточка. И она решила удивить подарком таким классным от себя молодоженов, совершенно незнакомых.
2: А как выпало именно они?
3: Они оставили, насколько я знаю, где-то в интернете, да,
2: понял.
3: Такую некую заявочку, что было бы классно, если бы Клава приехала на их свадьбу и спела. В итоге Клава действительно приехала.
2: Круто.
3: И даже соблюла дресс-код свадьбы. У них свадьба была в таком, темно-зеленом,
2: да,
3: такой зеленый оттенок был на свадьбе. Там жених в этом был одет.
2: Фисташковый.
3: Хорошо, фисташковый, Миш. Фисташковый оттенок, и в этом заявилась на свадьбу.
2: Круто.
3: Спела живьем, переделала куплет под возлюбленных.
2: О.
3: Поэтому многие отмечают, что у Клавы прекрасная душа, и она не только сама счастлива, но и дарит счастье другим людям.
2: Слушай, я всегда думал о том, что если вы можете... Ну, давайте честно, с точки зрения того, что это популярные люди, и они диктуют определенное мнение, и они могут это делать. И это очень круто, если ты можешь себе позволить сделать такую... Для нее-то это что? Вообще ноль.
3: Одна из мелочей, опять же, прилететь в другой город... заявиться, это тоже стоит ее времени.
2: Да, безусловно. Нет, 100%. То, что она потратила на это все, что касаемо
3: для них
2: энергии.
3: Это воспоминание на всю жизнь.
2: Да, я думаю, что если в ваших руках, сделать счастливее каких-то людей, и вы можете позволить себе это
3: вам
2: сделать.
3: Ничего особо, да, не стоит.
2: Я имею в виду, что не было такого, она не отменила концертный тур, я имею в виду. То есть это действительно было как бы спланировано круто. Вообще большой респект. Я помню, один раз смотрел клип группы Maroon 5, который в целом снимали на свадьбах.
3: Я знаю эту группу прекрасно.
2: Нет, у них была композиция Sugar.
3: Клип не видела.
2: И они ездили по свадьбам. Они прямо ездили по свадьбам. То есть это не одна свадьба была, они просто загрузились в тачку и поехали по свадьбам. И их снимали. И они делали сюрпризы молодоженам. Да, это было невероятно круто. Я просто представляю в моменте, именно самих певцов. То есть они же видят, понимаешь, когда вот люди приезжают за деньги, она же объективно приезжает за деньги, я имею в виду на корпоративы и так далее, немного другой эффект. Ты же, ты заплатил.
3: Ты знаешь,
2: да, то есть все это понятно, все круто, а когда это просто ниоткуда возьмись, очень круто, вообще.
3: И здорово, потому что Клава не одна же такая у нас, мы с тобой тоже обсуждаем
2: Сережу Лазарев,
3: да. Который приезжает,
2: круто.
3: Тоже к выпускникам,
2: круто.
3: С последним звонком их поздравил, поэтому здорово, что наши такие звезды, казалось бы, звезды, но они себя как-то преподносят, как обычно.
2: В народе нашли.
3: В народе.
2: Да, поэтому мы большой-большой респект от нас всем тем, кто действительно делает такие поступки. Звезды вы или нет, но в душе вы, безусловно, светитесь от счастья, когда вы такой меценат, назовем это этим словом. Ну а дальше у нас с вами погода, хотя, если просто взглянуть на улицу, там и так хорошо, но все-таки нужна какая-то перспектива в этом вопросе.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
4: На завтра пятницу, 26 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до +13, завтра днем 18-22, выше нуля.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 41 минута. Продолжаем читать ваши сообщения, связанные с темой.
3: Как ты отмечаешь круглые даты?
2: Да, у нас есть сообщения, которые написали нам в личку. Вот нам говорят, о, Артем, кстати, говорит, о, тема огонь. А я за классику, но с изюминкой. Так. Значит, в прошлом году мне было 30 лет, ну, в смысле, Артем было 30 лет, отмечали в лофте, взяли ведущего, чтобы, в общем, там пауз всяких не было. Но главное, это был сюрприз. Вообще, ему изначально он сказал, что супруга говорит, ну, просто пойдем в ресторан. Ну, посидим как бы вдвоем. А там уже тусняк. Вот это клево. Я тоже, кстати, вот когда у меня у супруги было 30 лет, устраивал такой день рождения в клубе. Арендовали, и
3: это
2: там было
3: круто. Это из разряда, когда приходишь домой, а кто-то из дивана, ну, вот это выпрыгивает в квартире. Сюрприз.
2: Я вообще не любитель.
3: Не любитель таких...
2: Я ненавижу сюрпризы. Вот я просто не люблю сюрпризы.
3: Не любишь неожиданности.
2: Не люблю. Ну, давай так. Я всегда читаю их. То есть, если кто-то что-то готовит, я за месяц уже знаю, что конкретно это будет. Почему я не люблю сюрпризы, пока мы не начали дальше читать, о том, что у меня это, знаешь, с детства повелось, когда я сильно хотел футболку. Одного спортивного бренда, которого сейчас уже нет. Но суть в том, что я так хотел эту футболку невероятно. И у меня брат заработал денег, он тогда еще был студентом, купил мне эту футболку, приносит в этом пакетике таком.
3: Ну,
2: я уже весь просто брыжу от удовольствия. И я открываю этот пакет, и она самого нелюбимого цвета, который только есть в моей жизни, именно для того, чтобы носить эту одежду на себе. Она морковного цвета.
3: Ой, вот это яркая такая, да, глазорежущая.
2: Это, ну, как бы красивый, классный цвет для определенных, так скажем, моментов. Но я на себя не мог. Это просто... И я ее ни разу на себе не видел.
3: Так сформировалась твоя детская травма.
2: Ну, папе понравилось, как бы. Что могу сказать? Да, поэтому сюрприз. Я такой, вот что мне нужно, я конкретно скажу.
3: Уже четко говоришь.
2: Да, ты либо мы да, либо нет, я там сам добавлю. Если что, ты... Главное, чтобы это было полезно. Хорошо, ладно, поехали дальше. Значит, нам пишет Маргарита. Слушайте, а мы пошли по пути назад в будущее. Муж 35 стукнул, устроили вечеринку в стиле 90-х. Круть. Популярная, кстати, история. Все, в общем, в трениках. Тамагучи, музыка, кассеты. Мотали карандашиком. Было шикарно. Ностальгия, говорит, мощная штука. Хотя 35... Какой там, ты еще малыш, это, мне кажется, в это время
3: ну,
2: было.
3: На самом деле, тема с 90-ми, она же уже давно. И свадьбы играют.
2: Ну, с 90-х как бы.
3: Я к тому, что отмечают дни рождения, юбилей.
2: Ну да.
3: Свадьбы
2: тоже. Она понятна, просто.
3: У меня тоже есть сообщение, пишет Любовь. Я всегда пеку свой фирменный лимонный пирог. В нашей семье это праздничное блюдо. Всегда отмечаем им какую-нибудь, вот этим пирогом, какую-нибудь круглую дату. Когда семья просит испечь его, ну просто так, потому что хочется, я отказываю, потому что блюдо исключительно праздничное.
2: Ну тоже, да, тоже может быть.
3: Еще есть сообщение, Света пишет. А мы всегда в термы уезжаем отдыхать абсолютно, будь то юбилей, просто какая-то крупная покупка. Например, недавно они купили холодильник, тоже ездили отмечать в термы.
2: Нормально, мне тоже нравится.
3: В общем, отмечают нам все, что угодно, лишь бы, видимо, туда приехать.
2: В данном случае праздник — это мы с вами. Любой день может стать праздничным. Я считаю, что как в последний раз надо. Вот тусоваться.
3: Каждый день жить.
2: Да, тусоваться, отдыхать, и все будет у вас замечательно. Все, через 10 минут подводим итоги, поэтому у тебя есть еще возможность написать нам либо в канал в Максе, который называется Радио Джем FM Екатеринбург, либо в личку +7 932 020 102.5, а также официальная группа во ВКонтакте. И мы подведем итоги и подарим подарок, кстати.
3: Победитель получит сертификат на участие в регулярных играх от Руда Геймс.
2: Да, сходите, поиграйте, отметите, кстати, может быть, какую-то
3: круглую дату.
2: Да.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Машину решил поменять? В Atlantic Pro пора забежать. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
2: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: Кредит предоставляет ПАО ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Озонбанку 5 лет, а вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
5: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
6: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
0: 235-0905.
8: Jam FM.
0: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.
9: 102.5.

0: старше 12 лет.
1: Вечернее шоу на Jam FM.
0: Jam без правил.
2: 17 часов 56 минут, пришло время подводить итоги. И у нас есть, кстати, победитель.
3: У нас есть победитель, но сейчас я обновила, так. У нас пришли сообщения ВКонтакте.
2: Давай.
3: И как круто, что вы меня услышали, скорее всего, и прикрепляете фотокарточки с своих праздников. Вот, например, Люба поделилась фотографиями, она пишет, а мы всегда отмечаем мой день рождения, хоть круглая, хоть не круглая дата, большой дружной компанией в каком-нибудь стиле. Делаем конкурсы, танцуем, топим баню, купаемся в бассейне. Она, ты видишь эти фотографии сейчас?
2: Я пытаюсь
3: открыть.
2: Это сделать.
3: В общем, они тут большой действительно компании. Они в образе пионеров стоят.
2: Круть.
3: Действительно, такие классные фотки видны. Круто, когда у тебя день рождения и столько друзей рядом.
2: Ну, круто, что у тебя в целом есть такое количество друзей.
3: Да, это уже хорошо в осознанном возрасте.
2: Честно говоря, я вот смотрю на фотографии, ну прям что-то счастливый реально.
3: А что тебя-то раздражает?
2: Реально счастливые такие, да.
3: А там еще есть фотографии, если спуститься вниз, они еще в образе как такой великий Гэтсби, немножко в аристократичном таком этом амплуа. Круто, вообще великолепно, здорово.
2: Да. Наталья нам тоже, кстати, написала, с мужем любим отмечать круглые дни рождения активно. То есть вот ходили в однодневный поход на скалы на десятилетие, ну, как бы вот годовщины. Угу. Однажды одну из годовщин вдвоем без детей ходили в батутный парк. Вот это круто! Очень круто! Вот вам несколько вариантов, которые можно как бы реализовать.
3: И куда можно сходить в свой праздник. Но победителем у нас сегодня становится Лена. Она написала, а мы всегда придумываем каждый раз какой-нибудь экстрим. С мужем было недавно 15 лет совместной жизни. Прыгнули с парашютом. Аж дух захватывало.
2: Да.
3: У дочки было тоже недавно 20 лет, она уезжала в Дагестан и прыгнула на тарзанке в эту вот пропасть. Видел тоже такие видосы были? Что ты?
2: Да просто забавно, нет-нет, звучит, прыгнула в пропасть,
3: понимаете? Ну, в пропасть, да, там это очень вообще отдельный
2: вид. Рискнула на сохраненках.
3: Да, сын у них занимается дайвингом, в общем, они ходят постоянно в походы тоже и на сплавы отправляются. Такая активная семейка.
2: Activity Family, так тоже работает, тоже можно, да. Поэтому мы тебя еще раз поздравляем, Лен, ты большая молодец, вручаем тебе подарки.
3: Это сертификат на участие в регулярных играх от Руда Геймс.
2: Да, ну а пока пришло время насладиться не лето, и Татьяна Буланова первыми

0: Новости на Джем ФМ.
1: Добрый вечер. Россия оперативно рассмотрит обращение Венесуэлы об оказании помощи после землетрясения, если оно поступит, сообщили в Кремле. Число жертв мощного землетрясения в Венесуэле превысило 160 человек, около 1000 пострадали. Минцифры обратилась в Федеральную антимонопольную службу из-за удаления приложений ВК из App Store. Решение компании Apple в министерстве назвали политически мотивированным и проявлением недобросовестной конкуренции, пишут Вести. В Екатеринбурге сегодня в районе 16:40 на Ленина произошло массовое ДТП. По данным ГАИ, там сбили 19-летнюю девушку-пешехода. Из-за ДТП встали трамваи в сторону Урфу. Сергей Миронов в пятницу посетит с рабочим визитом Екатеринбург. У лидера партии «Справедливая Россия» запланированы встречи с губернатором, полпредом президента, посещение производственного предприятия, возложение цветов к местам воинской славы и встреча со студентами, пишет «Новый день». В Кушве следить за восстановлением жилья начнут кураторы, которых закрепят за каждым пострадавшим домом, и строительные бригады. В Кушву направлены дополнительные строительные команды, сообщает агентство ЯН. Июньский рост цен на картофель в Свердловской области является временным и исключительно сезонным, говорят региональные власти. Скоро в полном объеме в магазины начнет поступать новый урожай, и картошка подешевеет. Фигура Архангела Михаила прибыла в Екатеринбург. Она доставлена в спортивный квартал Архангел Михаил. Фигура отлита из бронзы в Нижнем Новгороде. Высота скульптуры вместе с поднятым вверх мечом превышает 4 метра, вес более 2 тонн. Открытие монумента состоится 1 августа, в День города. Напомню, в мае мастера уже установили фигуры 5 архангелов, а в начале июня композицию «Собор архистратига Михаила» дополнили фигуры еще 2 архангелов, пишет портал «Сигнал». Международная федерация футбола разрешила российским юношеским сборным до 15 лет выступить на чемпионате мира. Об этом сообщает пресс-служба FIFA. Чемпионат мира для юношей и девушек до 15 лет состоится в Азербайджане с 22 по 31 октября этого года. Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой FIFA и UEFA с 2022 года. В феврале этого года глава FIFA Джанни Инфантино заявил, что отстранение России не дало нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Доллар 74.77, евро 85.18.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: На завтра пятницу, 26 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 13, завтра днем 18-22, выше нуля.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 7 минут, за окном 22 градуса тепла, и этот вечер мы встречаем вместе с тобой. Меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Ну, если мы встречаем вечер вместе с тобой, значит, мы тебе можем порекомендовать план на вечер.
3: Чем же заняться можно сегодня? Я, как обычно, отправлю в кино и расскажу о фильме «Обсессия» сейчас. Это такой триллер о токсичных отношениях.
2: В смысле, отношениях между...
3: мужчиной и женщиной. Ага. По сюжету, скромный парень давно влюблен в свою подругу Ники, но, как обычно, не решается ей признаться, она в нем видит только друга. В отчаянии он заходит в эзотерическую лавку, обращается к магии, покупает там некий магический атрибут, похожий на волшебную палочку.
2: Так, давай дальше.
3: В общем, тут суть в чем? Ему нужно сломать эту волшебную палочку и загадать сокровенное желание. И, конечно, он желает, чтобы вот эта вот девушка полюбила его вообще без памяти. Влюбилась. Желание сбывается, но максимально кошмарным образом. Эта симпатия быстро перерастает в такую болезненную одержимость человеком.
2: Понял.
3: Она становится, вот эта вот девочка становится неким монстром. То есть сильно, слишком сильно его любит, одержима им.
2: Остается человеком?
3: Ну да.
2: Но... Не, ну может она там превратила, не знаю.
3: Но внутри она
2: дементора.
3: Настоящий монстр. В общем, он хочет эту ситуацию как-то исправить, но когда он это начинает делать, у него ничего не получается, и, в общем-то, непонятно, чем дело закончится. Что очень мило, в работе над фильмом режиссеру помогала его родная мама, которая работала графическим дизайнером и помогала вот своему сыночку детально проработать внешний вид фильма.
2: Ну, тут, во-первых, конечно, сыночка-корзиночка, вопросов нет. Мне всегда... Я вообще смотрю, знаешь, как душный кинокритик данные все такие картины, когда, знаешь, вот что-то происходит, и ты такой, ну, объективно, не надо было идти в переулок без света и ночью одной в короткой юбке, ну, типа... Ты такой, что-то случилось? Конечно! Ну, то есть вот так. Когда... Ну, Гарри Поттера нет таких вопросов.
3: Ну, в Гарри Поттере очень много таких.
2: Ну, там, я имею в виду, что должна быть какая-то логика всегда в этих вещах. И он такой, влюблю в себя. Во-первых, ты что, не знаешь правила? Конкретно формулируй свои желания. Ты что, никогда сам не смотрел фильмы про джинов?
3: Ну, это я к нему. Не отправлял запросы во вселенную. Там
2: вот тебе,
3: пожалуйста. Там очень точно формулировать
2: его. А потом вот захотел, да, такой, пусть она влюбится
3: вроде
2: в меня.
3: Вроде как оно получилось, а вроде как не так, как нужно.
2: Опять недоволен.
3: Опять не то.
2: Ну, скорпион, что ли?
3: Ну, по знаку зодиака.
2: Так, мы знаем скорпионов, нам так можно шутить.
3: Да, скорпионы вообще, козероги, скорпионы, как мы поняли, лучшие знаки зодиака. Я еще хочу сказать, что у этого фильма оказывается несколько версий финальной сцены, концовки, и еще непонятно, какая же именно вошла в итоговую версию, которая сейчас крутит в кинотеатрах. То есть это хэппи-энд или наоборот что-то очень плохое. Поэтому, чтобы это узнать, отправляйтесь в кинотеатры. Фильм называется «Обсессия».
2: Ты за какой, как бы, конец фильма?
3: Я люблю плохие концовки.
2: Плохие концовки. Ну, давайте, я как всегда
3: думаю.
2: Они
3: какой-то след оставляют в душе.
2: Это негативный след всегда. Mm-hmm. Вот это уже доказано о том, что кинематограф, если это последняя серия, ну, то есть все понимают, должно по-любому закончиться хорошо. Всегда. То есть люди идут на то, чтобы ты пришел, тебя зацепила проблема и решение этой проблемы. Если концовка плохая, все, ждем как бы второй серии, либо через месяц скажут о том, что да, там все хорошо закончилось.
3: Да-да-да.
2: А если концовка хорошая, ну, все, да. Тогда мы как бы поздравляем. Переключаемся на что-то более такое, знаете, в данном случае яркое, на малиновый свет от Лёши Свика.

0: скоро на Jam FM.
1: Реклама. Интригующие ощущения. Новые яркие эмоции. Почувствуй все сам. Кончиками пальцев. Новый проект от Казанова 69. Интерактивный магазин с экскурсиями You Can Touch. На Розы Люксембург 19.
2: Наш девиз: лучше один раз прикоснуться, чем 100 раз увидеть. You Can Touch от Казановы. Приходи, потрогай, почувствуй сам. Розы Люксембург 19. Запись по телефону в Екатеринбурге. 371-2077.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды. Любимый парк. Уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
5: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
0: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Где пробки?
8: Прямо по курсу. Итак, как сообщает сервис Яндекс.Карты, Малышева, Высоцкого по-прежнему стоят от Мира до Сыромолотова. Норильск от ЖД переезд до проезжей. МКАД от реки Березовка до Высоцкого. Московская от Обездной до Волгоградской. Постоим на Амундсена, от Бардина до Обездной. Также на Комсомольской от Педагогической до Малышева. Трудовая стоит от Березовского тракта до Мурзинской. Восточка от Малышева до Первомайска.
0: И снова музыка прямо сейчас.
6: 102.5. Jam FM.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 22 минуты. Пришло время для лайфхаков и трендов. Поговорим о чем-то популярном и полезном.
3: У нас сейчас лето. Многие отправляются в отпуска, в путешествия. У путешественников новый тренд. Люди уезжают в отпуск, чтобы просто дочитать ту самую книжку, которую ты раньше не мог дочитать. Это сделать.
2: Пока не понял до конца.
3: Ну вот, например, мысли. Лежит у тебя книжка, ты постоянно работаешь, да, не можешь ее дочитать до конца, там несколько глав прочитал, не можешь никак все завершить начатое дело. Но. И вот как раз-таки уезжают в отпуск, ходят, то есть не по местным каким-то достопримечательностям, а именно дочитывают книги где-нибудь, сидя у моря. Кто-то даже, вот написано, что отправляется по местам, вот, например, там, не знаю, ну, давайте возьмем как пример преступление и наказание,
2: а
3: да,
2: ты из какого-то...
3: Достоевского. Отправляются в Питер по этим улицам гулять, дочитывают книгу. Вот я об этом говорю.
2: Нет, это другое. Что это немного другое? То есть, если мы ведем речь про то, что вот у тебя лежит какая-то книга Дарьи Донцовой, ну, условно, вот она лежит, у тебя есть... Ну, я сейчас утрирую, вот вспомнил. Ну, давай возьмем Нил Гейман, вот мне нравится, автор фантаст. Возьмем его. И ты просто берешь книгу и летишь во Вьетнам, чтобы просто дочитать пару глав, хотя там речь про Лондон, там, да, и так далее. Это одна история. А когда ты берешь какую-то книгу и едешь... в это же место, да, то это уже как бы другая история. Тут вот что в итоге-то?
3: Ну, тут
2: просто берешь и просто куда-то едешь.
3: Ну, как бы, да. И, в принципе, и первый, и второй вариант. Можно в другом каком-то месте,
2: нет,
3: в другой
2: это прям
3: стране.
2: Крутое приключение. Если крутое ты едешь по местам своей книги, это прям невероятное
3: это
2: приключение.
3: Можно спланировать целый отпуск, вот этот свой уикенд.
2: А когда ты просто читаешь пост недочитанный где-то во Вьетнаме, ну, это... Девочки, давайте придумаем другую отговорку.
3: Что классно, отели быстро подхватили эту волну, они создают книжные клубы для гостей.
2: Вы на какой волне катаетесь? Я вот... Я без книги готов поехать. Вот если это конкретно останавливает какого-то человека, ребята, просто так идти.
3: Я к тому, что это такой литературный уикенд получается.
2: Ну, ладно, согласен. Ну, тогда вот я бы еще, знаешь, как понял? Вот я бы еще понял, вот если бы я, например, из Екатеринбурга поехал бы в СССР, да, и вот что-то, сказки Павла
3: Бажова.
2: Вот супер, согласен. Супер кайф.
3: Ну и у нас в Екатеринбурге тоже есть места, хотя, посвященные Бажову, тоже можно.
2: С другой стороны, я бы и во Вьетнаме тоже бы с удовольствием его почитал.
3: А вообще без разницы, лишь бы куда-то улететь в солнце.
2: Лишь бы во Вьетнаме. Рабочая как бы тема. У меня сегодня есть такая, знаете, история, ну как сказать... Полутренд, да, полутренд, полу какой-то лайфхак. Сейчас в моде правило, которое называется однозадачность. Ну, в целом, тут, наверное, все понятно, да, однозадачность. В общем, чтобы не выгорать, тренд года — это концентрироваться строго на одном деле за раз, не переключая внимания, что значительно повышает качество выполняемой вами работы. То есть вот мы с тобой ведем эфир сейчас в прямом режиме, и я бы сейчас начал отвлекаться там на смс-ку, что-то читать, что-то писать, кому-то, вот это тебя сильно тормозит
3: в
2: моменте.
3: А я с тобой сейчас поспорю, потому что ученые выяснили, что люди, которые могут вот, ну, одновременно делать какие-то задачи, несколько задач, определенных дел, они, у них очень развито какое-то полушарие в мозге. Ну, левое, правое, какое-то из них, я, в общем-то, не помню, дословно это исследование.
2: Ты не можешь, да, получается, одновременно делать?
3: Я могу! Я про себя тоже хотела сказать, что я тоже такой человек, который может и новости одновременно писать, и на звонок ответить, общаться, и музыку мне играют,
2: ну,
3: тоже.
2: Как говорится, и, как бы, и ногти красить, да, и фильм смотреть.
3: Тоже.
2: Ну, ты заряженную.
3: Тоже
2: заряженную.
3: Есть такое. Мне это нравится, когда я могу одновременно делать несколько дел. Поэтому однозадачность, ну... Да, ты сказал, что это повышает качество, но можно качественно делать сразу несколько задач.
2: Да, ты говоришь про развитие человека в данном моменте, а я говорю о том, что вот вы когда выполняете, вот мы с тобой сейчас ведем эфир, не отвлекаться на другое. То есть вот мы сейчас поговорим там 4 минуты, выскажемся, и потом уже все, продолжает делать свое собственное дело. Вот так вот, понимаете? Мы продолжаем делать наше дело и делаем его с любовью. Дальше, Beowulf, Phoenix.

0: Реклама.
1: Степаныч!
2: Да, сосед!
1: Теперь вы к нам на шашлыки. Только дай подсказку, чем мариновать?
2: Главное, чтобы майонез ежика на столе был.
3: С ним любой шашлык получится как надо.
4: Ежика. Классический густой майонез с насыщенным вкусом. Ежика. Вкусно как надо. Покупай провансаль ежика в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
5: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
7: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф. Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24 на 7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106.
6: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308.
8: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Джем ФМ.
8: Джем без правил.
10: Для слушателей старше 12 лет.
8: Вечернее шоу на Джем ФМ.
10: Джем без правил.
11: 18:30. Пришло время свежих историй. Ян сходил, что там добыло, покопало.
12: Ой, покопалась я в этом грязном белье, скажу так.
11: Нет, ты давай про новости.
12: Про новости? Не про свои обычные будни.
11: Да.
12: В общем, Виталий Гагунский, это сразу скажу, Кузя из универа, отказывается платить за личного водителя своей дочери. Звезда универа и его бывшая супруга продолжают выяснять эти все свои отношения.
11: Не она звезда универа, а в смысле,
12: Универа и его бывшая супруга, я это имела в виду. Они продолжают выяснять отношения, размеры алиментов на содержание своей дочери Миланы Стар. Просто напомню, что это очень классная девчонка, ей 16 лет, и она сама уже выступает на сцене, дает концерты, в общем, даже самостоятельно. В общем, сейчас идет битва за то, что они с мамой Миланы Стар отстаивают такую позицию, что ей необходим личный водитель. Он, как папа, который выплачивает алименты, должен это оплачивать. И вот как раз-таки у них огромный спор.
11: А он должен реально? Я вот просто не в курсе.
12: Да, действительно, перипетий. Он должен. Юридически обязан ей выделять на это деньги. Там еще деньги выделяются на кружки, на репетиторы. И вот как раз-таки на личного водителя. И что говорит его юрист? Что, даже у Виталия нет такой возможности ездить с личным водителем, а здесь Милана это просит. И в интернете огромный спор разжегся. Многие пишут, что действительно, как-то 16 лет, не слишком ли это великолепно и роскошно для молодой девочки?
11: То есть, когда это звучит с точки зрения «нам бы хотелось», это ладно, а когда это прям юридически он обязан оплачивать водителя...
12: Там свои нюансы, мы сейчас не будем в этом копаться, по сути, он должен ей оплачивать.
11: Давай так, с твоей стороны, он должен?
12: Я не знаю.
11: Мы хотим продолжить, просто, понимаете, здесь работать. И не можем так однозначно отвечать.
12: Я просто считаю, что Милана, она вообще молодец. Она сама выступает. К тому, что она сама прекрасно уже зарабатывает. А тут, видимо, какие-то уже личные моменты. И она может себе оплатить этого водителя сама.
11: Но хочет, чтобы это сделал папа. С этой стороны больше, понимаешь? Что понятно, что там есть финансовая возможность абсолютно 100%.
12: Но опять же, сам Виталик говорит в интервью, у меня каждый месяц 10 миллионов на карточку капает.
11: Да, пожалуйста, пусть он говорит все, что угодно, да. Пусть он говорит все, что угодно. Слушайте, я вот даже пытаюсь как-то сформулировать, наверное, какое-то наше мнение, мое мнение по этому поводу, но пока в голову ничего не приходит. Я не могу однозначно. Как будто бы с другой стороны
12: как-то...
11: С той точки зрения о том, что, действительно, если ты хочешь, чтобы твой ребенок развивался, у него там достаточно огромное количество кружков, успевать между всем этим.
12: Это понятно.
11: Либо сам вози, да, это как бы твоя дочь, ты хочешь, чтобы она ездила там на 20 кружков в день, ее же как-то надо туда доставить. Ее же надо как-то туда привезти, для того, чтобы она действительно приехала. Хотя, с другой стороны, вроде 16, сама может приехать. А с другой стороны, Это вот когда у нас когда у нас появился третий ребенок, мы думали о том, что, блин, мы так запаримся. Ну, я такой, там, количество кружков. И мы с супругой думали, такое количество кружков, туда ездить, mm-hmm. что-то делать. И нам психолог, от государства назовем.
12: От государства психолог, бесплатный.
11: Как это, женский психолог, короче. Он нам сказал, ребят, так это ваш выбор. Мы такие, в смысле? Ну, это же ваш выбор, возить их на кружки, возить их вот туда. Да, это ваш выбор. То есть вы сами... можно этого не делать. И мы, короче, легче стали относиться к этой проблеме, потому что, ну, это же наш выбор. Типа, mm-hmm. вот вести на футбол, на балет, на там гимнастику. И мы как-то полегче, короче, стали относиться к этому, потому что, ну, это же наш выбор. Типа, мы едем решать свои проблемы. И здесь то же самое. Ну, это же вроде ваш выбор. Ой, не знаю.
12: В любом случае, он вкладывает деньги в своего собственного ребенка. Поэтому
11: И тут тоже вроде бы, да.
12: Да, единственная дочь. Поэтому мы воздержимся от каких-то таких прямо острых комментариев. Мы тут около ходим с Мишей.
11: Не то, чтобы наша темка прям, понимаете?
12: Да, но я что хочу сказать. Примиритесь вы уже наконец-то, и будет вам счастье.
11: Да, да. Сесть и отдохните, все нормально будет.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
9: Спонсор выпуска ООО «Сервистор», кафе с китайской кухни «Шангрила». На завтра, пятницу, 26 июня, синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер восточный от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью в Екатеринбурге до плюс 13, завтра днем 18-22, выше нуля.
0: Реклама.
13: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
14: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
13: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
0: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
15: Мое «Шангрила». Чкалова, 250. Телефон 286-56-80.
16: Приятного аппетита.
17: Джем FM. 102.5.
18: Джем FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18:43. Пришло время для нейродичи. У нас есть вопрос, мы задаем искусственному интеллекту. Он нам отвечает. Внимание, вопрос.
3: Что делать, если очень хочется чихнуть, но вот не можешь?
2: Значит, народные такие, знаешь, мне искусственный интеллект написал народные лайфхаки. Есть вариант номер... Как именно не чихнуть, а еще я нашел, когда бы, ну, уже произошло.
3: Mm-hmm. И как бы отмазаться. Что же делать?
2: Значит, метод отвлечения называется. Громко крикните в голове кукареку. Вот прям на всю мощь то, что вы можете. Да, в голове. То есть, если вы громко крикните это, на собрании, да. Это на совещании на каком-то, то лучше, конечно, легонечко как бы... И все. Mm-hmm. То есть тут смысл в чем? Мозг на секунду зависает, переключается, и позыв к чиху может пройти сам собой. Опять же, может. Maybe not, а maybe да. Тут вот как поможет или нет. Есть лингвистическая атака. Это быстро скажите вслух самое сложное слово, которое знаете. Например, ваше превосходительство.
3: Так.
2: Ну, просто как пример там сложного слова. То есть достопримечательность. То есть что-то такое сложное, чтобы... Суть в чем? Отвлечение вашей мысли от вашего чиха.
3: Я, кстати, дополню, когда я, например, хочу чихнуть, я общаюсь с человеком, угу. И я такая, ой, сейчас чихну. И как обычно, я не знаю, как это работает, я не чихаю.
2: Я чувствую, что
3: у меня там, ну, что-то чешется в носу, и сейчас вот это все произойдет. И как только я говорю фразу, сейчас чихну, не чихаю, тоже рабочий лайфхак забирайте.
2: А я люблю говорить так.
3: И ты чихаешь потом?
2: Нет, когда человек вот уже, и я такой, будь здоров.
3: И человек, что ли?
2: Чтобы он испытал вот этот подкат, и потом ничего не произошло. И значит, отмазки для окружающих, если все-таки это уже произошло, если вы, например, в библиотеке, извиняюсь, это был звуковой сигнал о том, что лектор сказал действительно гениальную мысль. Это как, знаешь, вот фейерверк твоего внутреннего мира. Вот можно так поделиться?
3: Интерпретировать, главное, правильно ситуацию и выкрутиться.
2: Да, мне больше всего нравится это универсальный ответ вопрос. То есть, когда вы уже чихнули, просто посмотрите на всех с таким, знаете, ну, невозмутимым лицом и скажите, что-то не так. Что-то не так.
3: Высокомерно так чуть-чуть. Что-то я не так сделала.
2: Что-то не так. И для меня это вообще всегда работает, когда, да, вот мы с Яной обсуждали вопрос по поводу того, что у нее стоит ее фотография, ну, на заставке телефона, и кто-то единоразу сказал о том, что это как самовлюбленный человек. Вот, да. И тут...
3: Ну, просто я такое слышала, что правда так люди говорят.
2: Ну, допустим так, вопрос-то, понимаешь, вот тебе, что-то не так,
3: да, и
2: все.
3: Что?
2: Вот, вообще работает.
3: А ты как в атаку идти, нападают, да? И ты нападай в ответ.
2: Действительно, поэтому...
3: А по поводу чихания, все мы люди, и даже если вы чихнете, ну, хороший воспитанный человек скажет вам, будь здоров.
2: Да, опять же, если вы любите залпом, то тогда, ну, по три, по четыре кто-то...
3: Будь здоров, да.
2: Выдает, да. Скажите, это просто человеческий салют.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
2: Машину решил поменять? В Atlantic Pro пора забежать. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
3: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
4: Застройщики, группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
3: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
5: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
6: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения. На текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
5: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
7: Телефон рекламной службы «Jam FM».
8: 235-0905.
7: 235-0905.
9: «Jam FM».
10: Где пробки?
11: Спонсор выпуска ООО «Ника Моторс Вар» в центре Екатеринбург-Восток. Дублер сибирского тракта 17А. Итак, по сообщениям сервиса «Яндекс.Карты». Малышево-Высоцкого стоят от Мира до Сыромолотого. ИКАД от реки Березовка до Высоцкого. Московская от Объездной до Волгоградской. Амундсена от Бардина до Объездной. Много машин на Шевской, Тепличной до Космонавтов. Также на Московской от Хомякова до Ленина.
12: Реклама.
13: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
7: И снова музыка. Прямо сейчас.
14: 102.5. Jam FM.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 18:53. Хочется, знаете, под конец этого часа сказать: дарите девушкам цветы, да, без повода.
3: Без повода и без причины.
2: Но не меньше, чем 7,5 тысяч рублей. Вот, это такое подытоживание в этом моменте. Ладно, конечно, хочется сказать вам огромное спасибо, что эти два часа вы провели вместе с нами. Кстати, меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Да, и мы с вами каждый день с понедельника по пятницу с 17:00 до 19:00. Для тех, как это... Для попроще с 5 до 7, вот так.
3: Да, для тех, кто вот так это все воспринимает. Очень классно сегодня провели эфир.
2: А у кого электронные, 1700 до 1900. Вот можно так в целом распределиться тоже. Да, сегодня действительно было хорошо. Много о чем поговорили. Начали мы с того, что как вы...
3: Отмечаешь круглые даты свои, да. Многие написали и фотки там скинули. У нас ВКонтакте, кстати, можете зайти, если кому интересно. Под постом есть фотографии.
2: А там нет уже, кстати.
3: Как, удалили?
2: Да. Она показала, похвасталась
3: и удалила
2: такая, да.
3: Но мы-то запомнили.
2: Да, безусловно.
3: Мы-то помним, там какие классные были в виде пионеров. Они отмечали, тематическая вечеринка была, и там Великий Гэтсби. Но у нас сегодня победила девушка, она написала, что они всегда на круглые даты запланируют что-то такое экстремальное. Из парашюта они там с мужем прыгали, и дочь у нее там тоже куда-то в бездну прыгала со страховкой, слава богу. К тому, что очень такая экстремальная семья у нас получилась, и сегодня вот она забрала главный приз.
2: Яна также пригласила вас в кино.
3: Да, пригласила в кино на фильм «Обсессия». Такой тоже про токсичные любовные отношения.
2: Ну, там, кстати, не про токсичные. Он сам там что-то палку какую-то сломал, чтобы она в него влюбилась. Какие токсичные отношения?
3: Ну, ты не раскрывай сейчас все секреты.
2: А, ты с точки зрения токсичной она, когда вот она уже там начинает переоткрывать. Ну, все, идем, в общем, смотреть.
3: Если вам интересно, да, идите в кино, фильм «Обсессия», смотрите. Такой триллер, я бы сказала.
2: В рубрике «Нейродичь» поговорили о том, что, ребята, как действовать, если вы чихаете. Рабочие это зажимайте нос. Но опять же, чихать в себя нельзя.
3: Нельзя, потому что это вредно.
2: Явите миру ваш внутренний салют. Опять же, но аккуратно.
3: Как это красиво
2: аккуратно
3: звучит.
2: Но я, знаешь, я не рассматриваю с точки зрения распространения бактерий. Я же такой, типа, как салют, ну как фейерверк, типа это звучит. Но прикрывайтесь, да, если вдруг уж так получилось и так случилось. Ладно, оставляем мы вас в компании Ася и Звонки, фонари. Ну а напоследок хочется сказать, что ну, нам сегодня было хорошо, и мы очень надеемся на то, что это чувство
3: взаимно.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. Отдыхающие в Венесуэле россияне оказались в эпицентре землетрясения и едва не погибли под завалами. Об этом сообщает телеграм-канал ШОТ. Жительница России Елена вместе с семьей приехала в гости к друзьям в Каракас. В момент ЧП они находились в квартире на 14 этаже. Успели вовремя выбежать вниз. Российским туристам пришлось провести ночь на улице. Через 10 часов спасатели разрешили жильцам вернуться в дом. Нынешнее землетрясение в Венесуэле магнитудой 7,1 стало самым разрушительным в стране за 126 лет. Погибли более 160 человек, около 1000 пострадали. В Екатеринбурге водителя BMW X5 отправили под арест за чрезмерную тонировку. Его несколько раз штрафовали за это грубое нарушение, но автомобилист упорно игнорировал законные требования полицейских и не снимал темную пленку. В итоге Октябрьский райсуд признал 37-летнего водителя виновным в совершении административного правонарушения и отправил его под арест на 10 суток, пояснили в ГОРГАИ. В Кушве следить за восстановлением жилья будут кураторы, которых закрепят за каждым пострадавшим домом. Также за пострадавшими объектами будут числиться отдельные строительные бригады. Как пишет агентство ИАН, в Кушву направлены дополнительные строительные команды, которые ремонтируют крыши и будут заниматься восстановлением поврежденных конструкций не только в жилых зданиях, но и на соцобъектах. Также продолжается подготовка документов для начисления выплат пострадавшим. Алкоголь нельзя будет купить во время празднования Дня молодежи в Екатеринбурге. Ограничения введут в парке Маяковского, где пройдет праздник, и рядом с ним, в переулке Базовом, на улице Ткачей, а также в границах улиц Восточная, Большакова, Луначарского. Запрет будет действовать весь день 27 июня с 8 утра до 23 часов. 42% россиян готовы отказаться от части дохода ради сокращения рабочего дня летом. Каждый третий участник опроса готов потерять 10% зарплаты. 5% заявили, что могут отказаться от 20% заработка. У каждого четвертого опрошенного нагрузка летом возрастает из-за отпусков коллег. Доллар 74,77, евро 85,18.
1: Реклама.
3: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
4: Комплексное обследование молочных желез, все виды биопсий, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет мамолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
3: Вовремя проходите обследование молочных желез в клинике европейского уровня «Парацельс».
4: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге 272-0303.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На завтра пятницу, 26 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 13, завтра днем 18-22, выше нуля.

Ну а куда еще? Тем более под вечер. Только в самое сердце. Сергей Лазарев на GMFM. Планов тебе приятнейших. Компания отличнейших. Настроение хорошего. С меня хорошая музыка. Зовут DJ Dan. Всем большой привет. Скоро Вик Дайнек, затем Астера, Сергей Арутюнов. А прямо сейчас Ирбукс на GMFM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Этим летом много футбола.
2: А может, еще больше?
3: Футбольше!
1: Уральский фестиваль футбола 2026.
2: Семейный.
3: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
1: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
2: А вечером поем.
3: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
4: Мероприятие 18 июля. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количество призов или выигрыша по результатам такого мероприятия, срок, месте, порядке получения на сайте urfootballfest.ru. Екатеринбург. 0+. АО ФК Урал. ОГРН 103-660-399-8020. Юридический адрес город Екатеринбург. Улица Фестивальная, дом 8.
5: Машину решил поменять? В Atlantic Pro пора забежать. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Нужна машина посвежей? В Atlantic Pro беги скорее. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
6: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
7: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
6: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
8: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
9: Телефон рекламной службы Jam FM
10: 235 09.

0: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
1: Подробности на мотивтелеком.ру.
2: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
3: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
2: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
4: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Телефон рекламной службы JAM-FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: JAM-FM.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Свежие истории на JAM-FM.
9: Привет! Сыновья Марии Погребняк сильно переживали из-за экзаменов. Блогерша рассказала журналистам о наболевшем. В этом году ее сыновья сдавали ОГЭ и ЕГЭ. Этот процесс превратился для всей семьи в настоящую пытку. Все дело в том, что мальчики безумно переживали из-за проходных баллов. Как пишет Супер, Мария старалась уделять максимум внимания поддержке детей, параллельно при этом совмещая работу и решение бытовых вопросов. Мария поделилась. Сейчас они сдали последний экзамен, и они просто выдохнули. Они говорят: «Мам, это очень морально тяжело». Тяжело, особенно когда ты знаешь, что проходные баллы выросли. Куда поступать? Какой университет? Как найти себя? Погребняк отметила, что ее дети пока что не решили, кем хотят стать в ближайшем будущем. Помимо российской программы, мальчики осваивают еще и британскую. С ними занимаются лучшие репетиторы по профильным предметам. Думаю, что время определиться у них еще есть. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на JAM-FM.
8: Прогноз погоды на JAM-FM.
10: На завтра, пятницу, 26 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью на плюс 13, завтра днем 18-22, выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринской Ревде, тоже переменная, возможен дождь до плюс 22.

0: новости на Jam FM.
1: Добрый вечер. МИД России объявил генконсула Румынии в Петербурге персоной нон-грата. Румынское генконсульство в северной столице будет закрыто. В внешнеполитическом ведомстве заявили, что в четверг в МИД был вызван посол Румынии в России Кристиан Эстрата. Ему вручили ноту с уведомлением о принятом решении. В МИДе назвали этот шаг ответом на отзыв Бухарестом, согласие на работу Генерального консульства России в городе Констанца и объявление его руководителя персоной нон-грата. На Свердловской области идет новая порция дождей. После небольшого перерыва дожди вернутся в конце недели, усилятся в выходные. Немного ослабеют осадки только в воскресенье, когда ожидается лишь небольшой дождь и днем до плюс 21 градуса. Впрочем, по прогнозу фонда ФОБОС, уже во вторник, 30 июня, снова ожидаются сильные дожди и днем в Екатеринбурге максимум плюс 16. В Кушве следить за восстановлением жилья будут кураторы, которых закрепят за каждым пострадавшим домом. Также за пострадавшими объектами будут числиться отдельные строительные бригады. Как пишет агентство ИАН, в Кушву направлены дополнительные строительные команды, которые ремонтируют крыши и будут заниматься восстановлением поврежденных конструкций не только в жилых зданиях, но и на соцобъектах. Также продолжается подготовка документов для начисления выплат пострадавшим. На улице Вайнера в Екатеринбурге, которую ждет большая реконструкция, начали устанавливать забор. В мэрии порталу Е1 ответили, что полностью закрывать улицу не будут. В планах перекрывать отдельные участки по мере необходимости. Масштабное обновление главной пешеходной улицы города продлится до осени 2027 года. Работы будет выполнять компания из Уфы. Сумма контракта 546 миллионов рублей. В ходе реконструкции подрядчики обновят дорожное покрытие, сделают светодиодную брусчатку, обновят уличное освещение, самое главное, озеленят улицу. Общая площадь участка 13 тысяч квадратных метров. Молодежь в России массово увлеклась огородничеством. Зумеры все чаще выращивают на балконах зелень, травы, овощи не ради экономии, а для удовольствия и нового хобби. Среди самых популярных растений – базилик, мята, зеленый лук, укроп, петрушка. А вместе с интересом к домашним мини-огородам растет и популярность дач, которые все чаще воспринимают как место для отдыха и творчества. Доллар 74,77, евро 85,18.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра пятницу, 26 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 13, завтра днем 18-22, выше нуля.
3: СМИ Радио Jam. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство Л номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Реклама.
1: За отдыхом в Радугу. За эмоциями в Радугу. Откроем летний сезон в парке Радуги. Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. Радуга парк. Наш любимый парк в любое время года.
0: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
1: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения. На текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
0: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
2: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: «Джем-ФМ».
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Свежие истории на Джем-ФМ.
8: Привет! Спектакли из Екатеринбурга претендуют на премию «Музыкальное сердце театра». В этом году в список претендентов на победу вошли сразу три спектакля от екатеринбургских театров, а именно постановки «Времени ждет» и «Переполох в курятнике» от театра музыкальной комедии и постановка «Камень» театра драмы. «Времени ждет» основана на песнях легендарной группы «Чаев». Она приурочена к 40-летию Свердловского рок-клуба. В спектакле «Камень» зрителям креативно поданы сказы Бажова. В 2026 году организаторы события получили больше сотни заявок на участие. В итоге отобрали лишь 21 спектакль. Как пишет Global City, номинантов, которые войдут в итоговый список, назовут 13 июля. Отмечу, что церемония награждения состоится этой осенью в Омске. Жюри лично выразит восхищение талантом театралов. Держим кулачки за наших. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.
7: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
9: Спонсор выпуска ООО «Сервистор», кафе с китайской кухни «Шангрила». На завтра, пятницу, 26 июня, синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью в Екатеринбурге до плюс 13, завтра днем 18-22, выше нуля. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Дринской Асбесте тоже переменная, возможен дождь, до плюс 22.
7: Реклама.
10: Алло, Шангрила. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
11: Здравствуйте, Селосео.
10: Мой любимый салат и острую капусту, семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и тем самое. Везите все, зову друзей.
11: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
12: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
13: Осерый Сторг, Екатеринбург, Угарен 119-665-803-54-30.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра пятницу, 26 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду, этой ночью до плюс 13, завтра днем 18-22, выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринской Ревде тоже переменная, возможен дождь, до плюс 22.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.fm.
1: Привет! Нилетто рассказала о своем отношении к хейту. В новом выпуске одного из шоу артист откровенно высказался о том, как относится к хейту свой адрес. В беседе с Ксенией Собчак музыкант отметил, что сильнее всего его могут задеть обвинения во лжи, а также притворстве. Он прокомментировал: «Лично я бы точно отреагировал на обвинения в неискренности. Самое трогательное для меня. Скажут, что я качок с низким интеллектом. Ну да, я качок. Где-то с низким интеллектом, где-то с высоким, смотря в какой области. Зачем мне на это обижаться? То, что я делаю плохую музыку? Музыка разная бывает. Меня это никак не заденет». Поклонники поддержали артиста. Они считают, что это правильная позиция. К тому же нет ни одной звезды, которую бы не хейтили. Ведь даже добряки шоу-бизнеса получают нелестные комментарии в свой адрес. Нельзя угодить каждому. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, пятницу, 26 июня, синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью в Екатеринбурге до плюс 13, завтра днем 18-22, выше нуля. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Дринской, Асбесте тоже переменная, возможен дождь, до плюс 22.

0: Реклама.
1: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики, группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.
4: 102.5. Джим ФМ.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.fm.
2: Привет! Регина Тодоренко рассказала, почему не хочет быть актрисой. Телеведущая призналась, что не рассматривает актерство как основную профессию, а потому не стремится чаще сниматься в кино. И на то есть вполне конкретные причины. Регина прокомментировала: «Меня смущают некоторые нюансы этой профессии. Доступ к телу с незнакомым человеком. Это сильно смущает. Я не могу абстрагироваться, поэтому я плохая актриса». Тем не менее, Регина время от времени получает новые роли. Среди ее недавних актерских работ — «Любовь со второго взгляда» и «Елки-10». Ранее телеведущая поделилась личными размышлениями о давлении на женщин. Якобы они всегда должны быть сильными и всегда все успевать. Она отметила, что современный образ сильной, независимой и самореализованной женщины стал новой обязанностью, которая порой давит сильнее, чем традиционные ожидания. Ну а мы считаем, что Регина все-таки прекрасная телеведущая. Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Jam.fm.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра пятницу, 26 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью на плюс 13, завтра днем 18-22, выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 102,5. Джем FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыка.

0: Хит-чарт.
1: Друзья, всем привет! В эфире Топ Хит Чарт и его сегодняшняя ведущая Настя Негода. В ближайший час вы услышите лучшие хиты радио и интернета. И, конечно, я вас познакомлю с самыми крутыми новинками. И первый новый хит я хочу представить прямо сейчас, не отходя, как говорится, от кассы. Артисты Джонни и Федук только что запустили в ротацию совместный трек с характерным названием «Лето». А ведь и правда, как еще должен называться летний трек? Песню уже оценили десятки российских радиостанций, и она на глазах набирает обороты. Вот и сегодня премьера «Лето» и у нас в топ-хит-чарте. Встречайте.
0: 15 место.
2: Вот детка,

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, следом у нас еще один свежий трек, который я представляла в прошлом выпуске нашего хит-парада. «Хэппи Энд» — так называется звездная совместка Сергея Лазарева и Полины Гагариной. Трек поставила в эфир уже сотни радиостанций, а это значит, что «Хэппи Энд» в ближайшие недели взлетит во всех чартах. Ну а сегодня эта песня в нашем трек-листе.
0: 14-е.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Следующая героиня – это моя подруга Мария Бойко, которую мы все знаем и любим как Мия Бойко. Хит «Мария» «Экспонат» за месяц ротации собрал десятки тысяч эфиров и миллионы стримов в интернете. А это значит, что он вновь звучит и в нашем чарте. Мия Бойко «Экспонат» встречайте.
0: 13

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Настей Негодой.
3: Друзья, у нас на очереди свежий хит от Филатова и Кэроса, который называется «Среди счастливых людей». И, та-да-да-дам, сейчас я вам раскрою страшную тайну. Портал Top Hit уже сейчас готовит церемонию вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards, которая будет проходить 26 ноября в Москве. И в рамках этой подготовки ребята тщательно считают эфиры каждого трека, места артистов в интернет и радиочартах. И по этим расчетам выходит, что Филатов и Кэрос в очередной раз получат награду как самая популярная поп-группа российского радиоэфира. Ну а прямо сейчас слушаем «Среди счастливых людей».
2: 12-е.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Далее в нашем хит-параде Юлия Зиверт с треком «Газ», который за неполные 2 месяца зазвучал в эфире 140 радиостанций и уже собрал более 120 тысяч эфиров. Поможет ли «Газ» Юле опередить Мари Краймбрери за звание поп-певицы года, мы узнаем в ноябре. Ну а пока встречайте Зиверт и ее «Газ» в топ-хит-чарте.
0: 11

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе Top Hit Chart с Настей Негодой.
1: Друзья, привет всем, кто присоединился к нам только что. С вами Настя Негода и программа Top Hit Chart, в которой мы подводим музыкальные итоги недели и слушаем совсем новые хиты. Многие из них, кстати, попадают в наш хит-парад по результатам вашего голосования в группе Top Hit ВК. Поэтому не стесняйтесь заходить в ВК и лайкать понравившиеся хиты. Для нас, артистов, ваши голоса очень важны. И прямо сейчас я представляю вам песни, набравшие больше всего голосов ВК на прошлой неделе.
2: Мой бесконечный Владивосток,
1: Владивосток, Иван.

0: 102.5 Джем FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ Хит Чарт с Настей Негодой.
3: Друзья, нашу горячую десятку сегодня открывает трек «Тону» Владислава Лапая из Беларуси, который выступает под псевдонимом Holy Flame. Влад тонет уже несколько месяцев и за это время вошел в топ-40 самых популярных артистов на радио и в интернете. Нам осталось дождаться 26 ноября, когда будет проходить церемония Top Hit Music Awards, чтобы узнать, станет ли «Тону» хитом года. Ну а звездой нашего чарта он уже стал.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, сейчас нас ждет встреча сразу с двумя мегазвездами Анной Асти и Димой Биланом. Их совместный трек «Эпилог» уже сейчас претендует на звание коллаборации 2026 года. А сегодня «Эпилог» на 9-м месте нашего чарта. И, конечно, ни в коем случае не переключайтесь, потому что этот «Эпилог» — это не конец программы. Наши главные хиты еще впереди.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, совсем недавно, в конце мая, я представляла вам новинку группы «Градусы». Трек, который называется «На ресницах», в ротации буквально пару недель и уже набрал десятки тысяч эфиров и миллионы стримов в интернете. Именно поэтому я решила, что «Градусам» в нашей горячей десятке сегодня самое место. «На ресницах» встречайте.
0: Восьмое место.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
3: Далее в нашем трек-листе Ваня Дмитриенко и его «Ртуть». Кстати, Иван наряду с рэперами Джаконом и Айсгергертом в 2026 году одни из самых любимых артистов российского интернета. Сколько и каких наград Дмитриенко получит по итогам года, мы узнаем 26 ноября. Но прямо сейчас слушаем Ванину «Ртуть».
2: Седьмое место.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Кстати, одна из артисток, которая буквально дышит в спину Вани Дмитриенко во всех исполнительских чартах, это Лера Беарвульф. Ее февральский хит «Феникс» на этой неделе получил очередную порцию супер горячей ротации на радио. Собрал более 150 тысяч эфиров, десятки миллионов стримов в интернете и вновь взлетел ввысь. «Феникс» Беарвульф на 6-й строчке нашего хит-парада.
0: 6-й.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, я приветствую всех, кто только что присоединился к нам. В эфире «Топ Хит Чарт», который для вас сегодня веду я, Настя Негода. И на очереди у нас звездные новинки, которые появились в российском эфире и в интернете только что. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на tophit.ru, в группе «Топ Хит» во Вконтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Именно от вас зависят судьбы новых песен и, конечно, их исполнителей. Поехали! «Солнце внутри» Иракли.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Настей Негодой.
3: И как всегда, одну самую крутую новинку я для вас приберегла, чтобы послушать ее вместе с вами отдельно. Трек «Эти витражи» — третья премьера Лизы в этом году. Первые два ее трека «Проще» и «Зодиак» собрали в 2026 году в сумме более 400 тысяч эфиров. Получится у «Елки с витражами» такая же хитовая история, как и с первой парой треков, я не знаю. Но от всей души желаю ей поскорее возвратиться на олимп популярной музыки.
2: Пятое место.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: На четвертом месте у нас сегодня Мот и его суперхит «Намек на нас». В одной из прошлых программ я уже говорила, что Матвей быстро продвигается вверх в российском исполнительском чарте. И по данным топ-хит в 2026 году войдет в пятерку исполнителей, чьи треки чаще всего звучат на радио. Об этом нам говорят 300 тысяч эфиров трека «Намек на нас» и небывалый взлет хита «Шаде», к записи которого Матвей приложил руку. К «Шаде» мы сегодня еще вернемся, ну а пока встречайте «Намек на нас».
0: Четвертое.

0: Хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Друзья, наша бронза сегодня уходит Мари Краймбрери и ее хиту «Давай не ждать». Этот трек уже прозвучал на радио 450 тысяч раз. И Марина сегодня главный претендент на титул самой популярной исполнительницы на радио в 2026 году. Но впереди еще месяцы борьбы за поп-корону. А прямо сейчас я включаю ее один из самых главных радиохитов 2026 года. Слушаем.
0: Третье место. Давай.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ Хит Чарт с Настей Негодой.
3: А сейчас нам предстоит встреча с Таней Ткачук, солисткой группы «Моя Мишель». Между прочим, «Моя Мишель» по данным топ-хита уже третий год подряд входит в топ-20 самых любимых в народе радиозвезд. И это не случайно. Хит «Иногда», которому только что исполнился годик, прозвучал в российском музыкальном эфире более 1 миллиона раз. Это потрясающая цифра, о которой мечтает большинство артистов. Ну а я думаю и надеюсь, что трек «На малиновой луне» ждет та же участь суперхита, и с удовольствием включаю его для вас прямо сейчас.
2: Второе место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами Топ Хит Чарт, его ведущая Настя Негода. И сегодня я отдаю золото супер коллаборации Мота Хчо и Виктора Вавилова, который выступает под псевдонимом By India. Парни записали лирический хит «Шаде», с которым случилось редкое, почти невероятное событие. Он уже которую неделю одновременно возглавляет и радио, и интернет-чарт России. Если все так и пойдет дальше, то вот он, один из главных хитов 2026 года. Встречайте «Шаде» на самой верхней золотой строчке нашего чарта.
0: Лидер Топ

0: Друзья, это был топ-хит-чарт и Настя Негода, актриса, певица, радио и телеведущая. Спасибо, что вы провели этот час со мной. Обязательно подпишитесь на меня в соцсетях и, конечно, не забывайте заходить на топ-хит, где всегда найдется самая новая и самая лучшая музыка. Будьте здоровы, всем мира, добра, любви. До новых встреч в эфире и на моих концертах. Пока-пока.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП ХИТ ЧАРТА ровно через неделю.
2: Джем. Джем FM.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM. Пусть твоя.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.